0: Регулярно задерживается на работе. Как показало исследование, с начала года таких сотрудников стало больше, причем для многих переработки стали нормой. В ходе опроса участники признали, что главной причиной стало желание больше зарабатывать. Кроме того, многие уверены, что сверхурочная работа поможет им удержаться в занимаемой должности. Далее новости одной строкой. Движение в центре Владивостока перекроют на полдня для генеральной репетиции Парада Победы. Финальная тренировка пройдет в среду 6 мая с 7 до 13 часов. Жителей Владивостока встревожили сообщения об угрозе БПЛА. Как выяснилось, СМС-операторы отправили по ошибке в Приморье вместо Пермского края. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток, ток-ток,
0: о дорожном движении. В эти минуты уровень загруженности всего 1 балл. Небольшое скопление на Русской в оба направления в центре, на третьей рабочей, на первой речке и на улице Спортивной. Пока на этом все. А знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина одиннадцатого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Сегодня в Приморье небольшие, местами умеренные дожди. Ветер слабый до умеренного. Температура средняя от 13 до 18 градусов в разных районах. Преображение плюс 11, в Ковалерово и Лучегорске плюс 16, в Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке сегодня облачно, во второй половине дня возможен небольшой дождь, ветер северный, а после обеда южный умеренный, температура 13-15 градусов. Информацию о дорожном движении представляет клиника доктора Григоренко. Запись по телефону 200 ровно 1000. В эти минуты уровень загруженности 1 балл. Небольшое скопление на Русской от Гоголя к Золотому мосту в центре на Спортивной и Борисенко.
0: Реклама.
3: И тут выскочила бабка-ёшка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
4: Марья Ивановна, а почему бабка-ёшка не пошла в клинику доктора Григоренко?
3: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Владивосток.
0: Реклама. Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
1: Парк аттракционов требуются активные парни и девушки от 18 до 40 лет на должности операторов, контролеров, кассиров, полный рабочий день, выходные по графику, официальное трудоустройство. Иногородним предоставляется общежитие. Подробности на собеседовании. Телефон 240-04-33, 240-04-33.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
5: FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Ты чувствуешь это?
2: Это не просто желание, это ты настоящая.
1: Сколько еще ты будешь смотреть на себя и не узнавать?
2: Инари – это не про красоту, это про точку, после которой все меняется.
1: Ты уже не будешь прежней.
2: Закрытый клуб только для тех, кто готов увидеть себя иначе.
1: Ты готова?
2: Инари. Владивосток, 100 лет Владивостоку 20.
3: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239.

0: 8-9-10-87-87. Радио нашего города. FM Stereo, Владивосток. Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Шкотовский створ или Шкотовский маяк находится во Владивостоке на полуострове Шкота, который до сих пор ошибочно все именуют Эгершельдом. Это целая система, состоящая из маяка и двух навигационных знаков, построенная в 1954 году. Шкотовский створ маяков ведет по проливу Босфор-Восточный из Уссурийского залива ко входу в бухту Золотой Рог, говорится в лоции. По мнению некоторых краеведов, именно Шкотовский створ дал название автобусной остановке «Маяк» во Владивостоке, а не самый известный навигационный знак на Токаревской кошке.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история. Владивосток FM.

0: Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима. Провансаль – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Сегодня во Владивостоке облачно, во второй половине дня возможен небольшой дождь, ветер южный, умеренный, температура 13-15 градусов. Примерно такая она, кстати, уже сейчас. В Приморье сегодня небольшие, местами умеренные дожди. В Находке и в Красном Яре плюс 14, в Арсеньеве 13, в Уссурийске, Партизанске и Дальнегорске плюс 16, в Андреевке плюс 17.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска – автобусы в Приморье станут муниципальными. Сейчас подробности. Общественный транспорт в Приморье хотят сделать муниципальным. Как заявили власти, в настоящее время обсуждаются планы поэтапного сокращения доли частных компаний, занятых в сфере пассажирских перевозок. Речь идет не только о Владивостоке, но и о других городах и поселках региона. Отмечается, что перспектива перевести до 90% общественного транспорта под муниципальное управление стала реальной на фоне массовых жалоб от пассажиров. Жителям Владивостока придется перестроить обычные маршруты на время строительства Рудневского моста. Ранее стало известно, что старую конструкцию демонтируют в будущем году, а новую откроют не ранее 2030 года. На период строительства горожанам предложили ездить по трассе Седанка-Патрокол с новым выездом с улицы Нейбута, а также через Нефтеветку и Выселковую в районе Китай-города. Как пишет ВЛРУ, пока это грунтовые дороги, чье состояние не выглядит достойной альтернативой, но власти намерены заасфальтировать их уже в этом году. Индекс шашлыка в России вырос на 3,5%. По данным парламентской газеты, среднюю стоимость корзины с продуктами для главного майского блюда эксперты оценили в 2500 рублей. Дешевле всего шашлык обойдется жителям Омской области и Мордовии, а самым дорогим будет пикник на Чукотке. В Приморье полный набор с учетом покупки мангала, решетки и угля обойдется в среднем в 3700 рублей из расчета на компанию из 6 человек. Далее новости одной строкой. Новая неделя в Приморье начнется с дождей. 4 мая пройдут небольшие осадки. В ночь на понедельник будет холодно. На северо-востоке даже возможны заморозки. Врачи предупредили владельцев кошек об опасности освежителей воздуха и аромодиффузоров. Из-за них у питомцев участились случаи астмы. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток, ток-ток, FM.
0: О дорожном движении в эти минуты. Небольшое скопление по улице Русской к проспекту Столетия. В центре от Гоголя к Золотому мосту на Вилково, Спортивная и Борисенко. При этом общий уровень загруженности всего 1 балл. Так что пока дачники не стали возвращаться, еще едем. Знаете больше? Пишите по номеру 8-904-629-0209.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: мое.
1: Середина часа на радио нашего города.
2: Половина двенадцатого в нашем городе.
1: Слушай.
3: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
1: Владивосток FM.
2: В середине часа о погоде есть ощущение, что синоптики немного путаются в показаниях. Например, сейчас во Владивостоке пасмурно, небольшой дождь, сообщает сайт Примпогоды, и температура плюс 13. По ощущениям, действительно плюс 13, но никакого дождя нет, он в прогнозе будет позже. Тем не менее, осадки сегодня возможны в разных районах Приморья при температуре от 13 до 18 градусов. Преображение плюс 11, в Ковалево и Лучегорске плюс 16, Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
1: Владивосток FM.
2: А вот теперь Владивосток. Сегодня в городе облачно, во второй половине дня возможен небольшой дождь, ветер после обеда усилится и поменяет направление на южное, а температура 13-15 градусов. Информацию о дорожном движении представляет Центр строительного контроля. Запись на строительную экспертизу по телефону 8-951-026-1150. В эти минуты уровень загруженности 1 балл, скопление на Русской, в центре на Спортивной, Борисенко и Вилково. И пока на этом все.
1: Реклама. Надежный дом начинается с фундамента. Надежное будущее с доверия. Доверьте нам все заботы, связанные со строительным контролем или экспертизой. Проверено более 7 тысяч квартир в новостроях. В сфере строительной экспертизы более 8 лет. Звоните 8-951-026-1150. Центр строительного контроля. Реклама.
4: Надеждинское Полесье. Класс комфорт.
5: Два детских сада, школьный автобус, 8 продуктовых магазинов, сквер, игровые и спортивные городки. Цены все еще дешевле, чем везде.
4: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
6: Застройщик с этим обосточная. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищите средства для реабилитации? Не нужно покупать. Возьмите на прокат медицинские кровати, коляски, ходунки, кислородные концентраторы и многое другое. Служба забота 290-53-36. Проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
8: За один день мы не успеем.
7: В Черемушках успеем.
9: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
7: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
10: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
11: Бабаюпик. Красиво придумали.
10: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
1: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
2: Не пропустите хит «Цена» в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
3: Рэми всегда выгодна.
1: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87. Радио нашего города.
4: FM Stereo Владивосток.
5: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
6: История нашего края.
7: История нашего края.
8: Чичагов Николай Михайлович, генерал-губернатор Приморской области, участник русско-японской войны 1904-1905 годов. Родился в 1852 году в Санкт-Петербурге. Окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию генерального штаба. С января 1899 года в должности военного губернатора Приморской области, а также занимает должность наказного атамана Уссурийского казачьего войска. В годы русско-японской войны 1904-1905 годов войска под его управлением занимались охраной Китайской восточной железной дороги. В честь Николая Михайловича в Приморье был назван населенный пункт – станция Чичаговская. В наши дни это село Вольно-Надеждинское.
6: История нашего края.
1: Твой город, твой край, твоя история.
4: Радио Владивосток FM.

сплести ноги, краем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат, как картинки из голливудских мультов. Мы в обнимку уходим в закат.

0: Во Владивостоке сегодня облачно, во второй половине дня возможен небольшой дождь, ветер южный умеренный, пока не теплеет, кстати, плюс 13, но синоптики уверены, что еще может подняться температура до 15 градусов. Приморье сегодня небольшие, местами умеренные дожди, в Находке и в Красном Яре плюс 14, в Арсеньеве 13, в Уссурийске, Партизанске и Дальнегорске плюс 16, в Андреевке плюс 17. О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема выпуска. В Приморье стартовало празднование годовщины Победы. Сейчас подробности. Парад «Правнуки Победы» открывается в эти минуты во Владивостоке. Первоклассники из Приморья, а также их сверстники из Китая и Лаоса пройдут торжественным маршем по центральной площади. Парад откроет серию мероприятий по случаю празднования Дня Победы. Напомню, что сегодня в центре Владивостока ограничена продажа алкоголя. Купить его нельзя до 16 часов в радиусе 100 метров от площади борцов революции. Повышенная угроза природных пожаров сохранится в Приморье в ближайшие три дня. По данным МЧС, повышенный класс пожароопасности прогнозируют в континентальной части Лазовского округа, а также на территории Уссурийска, Пограничного, Октябрьского, Харульского, Анучинского, Яковлевского и Кавалеровского округов. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность, не разводить костры, не сжигать сухую траву и не бросать непотушенные окурки. Отмечу, что на сегодняшнее утро в статусе действующего остается один пожар в Хасанском округе. Спасатели занимаются ликвидацией очага 6 часов утра. Дачники будут меньше платить за электричество. По данным парламентской газеты, льготные коэффициенты утвердили в правительстве вне зависимости от места расположения участка. В частности, в Кабмине предложили разрешить владельцам участков в СНТ платить по пониженному тарифу при заключении договоров на электричество для личных нужд. Предполагается, что садоводы и огородники таким образом смогут сэкономить при оплате за свет до 25%. Далее новости одной строкой. Общественный транспорт в Приморье хотят сделать муниципальным. Перспективам перевести до 90% перевозок под госуправление стало реальной на фоне массовых жалоб от пассажиров. Индекс шашлыка в России вырос на 3,5%. Дешевле всего он обойдется жителям Омской области и Мордовии, а самым дорогим будет пикник на Чукотке. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: А вот и первые заторы. Это даже не улица Русская. Это Борисенко до поворота на Сахалинскую. С чем связано, пока непонятно. Друзья, если знаете, напишите. Стандартное замедление по Русской к проспекту Столетия все же есть. Также есть не от радиоприбора к Золотому мосту, на Третьей Рабочей, в центре и на Первой Речке. Пока на этом все.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина первого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Сегодня в Приморье местами небольшие и умеренные дожди, правда, мест таких немного. Температура от 13 до 18 градусов в разных районах Преображения плюс 11, в Ковалерово и Лучегорске плюс 16, в Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: А во Владивостоке в сегодняшнем прогнозе облачная погода и возможен дождь во второй половине дня. Также усилится южный ветер, а температура 13-15 градусов. Информацию о дорожном движении представляет клиника доктора Григоренко. Запись по телефону 200 ровно 1000. В эти минуты уровень загруженности не выше 1 балла. Скопление по Русской к проспекту Столетия, на Третьей рабочей, на Вилково, спортивный Борисенко и в центре города. Пока на этом все.
0: Реклама.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеет запрет употребления, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Yeah.

0: Tokyo Market. Азия в разнообразии. 4 точки в городе, где представлен большой выбор готовой азиатской еды. Те самые роллы в тубусе, настоящий японский сандо, обеды, ужины и многое другое. Подробности в Tokyo Market.
1: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». Бородинская, 47Б. Второй этаж.
2: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
3: За один день мы не успеем.
2: В Черемушках успеем.
4: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
2: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
5: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
6: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87.
7: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
6: 60-87-87.
7: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: Транспортировка маломобильных пациентов и инвалидов по городу и краю на специализированных автомобилях. Служба «Забота» 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.

0: 77. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток. Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Кедровая пать. Самый старый заповедник Приморья. Находится в Хасанском районе, на берегу Амурского залива. Основан в 1916 году. Единственный заповедник в мире, где водится восточно-сибирский леопард. Самый крупный из отряда леопардов. Всего в заповеднике живут 57 видов млекопитающих, 250 видов птиц и произрастает более 1000 видов растений. 10 из них занесены в Красную книгу. Тигр амурский, утка-мандаринка, черный аист, женьшень и другие.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.

0: Выпуск представляет торговая марка от Максима, майонез от Максима, провансаль – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке сегодня облачно, во второй половине дня возможен небольшой дождь, южный умеренный ветер и температура 13-15 градусов. Приморье сегодня небольшие, местами умеренные дожди, в Находке и в Красном Яре – плюс 14, в Арсеньеве – 13, в Уссурийске, Партизанске и Дальнегорске – плюс 16, в Андреевке – до 17 градусов тепла.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, 1 китайский юань 10,96. Далее новости. Главная тема этого выпуска – автоинспекция усилила проверки водителей на трезвость. Сейчас подробнее. ГИБДД усилила контроль на дорогах Приморья в период майских праздников. Особое внимание инспекторы уделяют проверкам водителей на трезвость. Как отметил начальник региональной автоинспекции Сергей Сбродов, во время затяжного отдыха вероятность аварии возрастает в разы на фоне употребления спиртных напитков. Предположительно, антиалкогольные рейды будут проводить и в следующие длинные выходные. 12-дневных новогодних каникул больше не будет в этом десятилетии. Как заявили в Госдуме, рекордный по продолжительности отдых ждет россиян только в 2032 году, при условии, что в Трудовом кодексе ничего не изменится. Ранее в Минтруда утвердили график выходных и праздничных дней, согласно которому следующие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Каждый третий россиянин проводит майские праздники на шашлыках. По данным опроса, четверть отдыхающих организуют самостоятельно, 2% едят шашлыки в гостях, а 7% готовят мясо на даче у друзей или родственников. Ранее стало известно, что россияне поставили рекорд по числу желающих работать в праздничные дни. В этом году каждый восьмой вместо отдыха решил остаться на рабочем месте. Далее новости одной строкой. Повышенная угроза природных пожаров сохранится в Приморье в ближайшие три дня. Змеи проснулись в Приморье. Встретить их можно в популярных местах отдыха. Накануне очевидцы заметили одну на территории ботанического сада. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток, ток-ток, FM.
0: О дорожном движении. В эти минуты уровень загруженности не изменился. Все еще 1 балл. Скопление на Русской, на кольце 3-й рабочей, в районе остановки Дальпресс. В центре стало поплотнее с трафиком. Там сейчас проходит праздник. Открыта серия мероприятий по случаю празднования Дня Победы. И по Светланской в районе Центральной площади так притормаживаем. Ну, ненадолго, на самом деле. Вот в Надеждинском районе появились затруднения в районе поселка Новый Вольно-Надеждинского в оба направления. А ведь все только начинается. Многие эти 3 дня провели на своих дачных участках. Поэтому готовимся и настраиваемся. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина второго в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде, теперь уже на завтрашний день. И здесь, кстати, есть определенные неоднозначные моменты. Синоптики говорят, что сегодня ночью на северо-востоке возможны заморозки. Завтрашний день будет холоднее, чем сегодняшний. Но, тем не менее, до плюс 20 температуры прогнозируют. И только на востоке местами небольшой дождь. Преображение завтра плюс 13, а в остальных населенных пунктах примерно то же самое, что и сегодня. В Ковалерово и Лучегорске плюс 16, Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: А во Владивостоке завтра так и вообще теплее, чем сегодня. 16-18 градусов. В прогнозе переменная облачность и погода без осадков. Информацию о дорожном движении представляет Центр строительного контроля. Запись на строительную экспертизу по телефону 8-951-026-1150. В эти минуты затруднения на перекрестке столетия Русская по всем направлениям. Плотно в центре, по Светланской и в районе стадиона «Динамо». Скопление на Третьей рабочей, на Вилково, Спортивной и Борисенко. Пока на этом все.
0: Реклама. Надежный дом начинается с фундамента. Надежное будущее с доверия. Доверьте нам все заботы, связанные со строительным контролем или экспертизой. Проверено более 7 тысяч квартир в новостроях. В сфере строительной экспертизы более 8 лет. Звоните 8-951-026-1150. Центр строительного контроля. Реклама.
3: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический, охлажденный, всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
4: Ты чувствуешь это?
5: Это не просто желание. Это ты настоящая.
4: Сколько еще ты будешь смотреть на себя и не узнавать?
5: Инари – это не про красоту, это про точку, после которой все меняется.
4: Ты уже не будешь прежней.
5: Закрытый клуб – только для тех, кто готов увидеть себя иначе.
4: Ты готова?
5: Инари. Владивосток. 100 лет Владивостоку 20.
6: Токио Маркет. Азия в разнообразии. 4 точки в городе, где представлен большой выбор готовой азиатской еды. Те самые роллы в тубусе, настоящий японский сандо, обеды, ужины и многое другое. Подробности в Токио Маркет.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бобоюпик. Красиво придумали.
7: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Вам требуется медицинское оборудование для реабилитации ваших родных и близких, медицинские кровати, инвалидные коляски, ходунки и трости и многое другое всегда в наличии. Служба «Забота», проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевап Чичиратимир 400 грамм по 239,90. Рэми всегда выгодно.
0: В парк аттракционов требуются активные парни и девушки от 18 до 40 лет на должности операторов, контролеров, кассиров, полный рабочий день, выходные по графику, официальное трудоустройство. Иногородним предоставляется общежитие. Подробности на собеседовании. Телефон 240-04-33. 240-04-33.
2: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
3: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
4: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87.
3: Радио нашего города.
5: FM Stereo, Владивосток.
6: Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
7: История нашего края.
8: История нашего края.
9: Трамвай. Владивостокский трамвай – один из старейших в России. Его первые вагоны побежали по Светланской до Луговой 9 октября 1912 года. Это были бельгийские трамваи с узкой колеей. Замена на широкую колею произошла в 1934 году. В 40-е годы появились трамваи с прицепами. В 1961-м – хорошо знакомые старожилам рижские трамваи. В 1980-е годы во Владивостоке действовало 7 трамвайных маршрутов.
7: История нашего края.
6: Твой город, твой край, твоя история.
8: Владивосток FM.
10: Любимый край, любимое радио.

0: завтра во Владивостоке переменная облачность и без осадков. Ветер северный и умеренный до сильного. Температура 16-18 градусов тепла. Приморье на востоке местами небольшие дожди. В Находке плюс 20. В Уссурийске, Партизанске и в Андреевке 18. В Арсеньеве и в Красном Яре плюс 15. А в Дальнегорске до 14 градусов тепла. На курсах валют доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска: в Приморье прогнозируют дожди и похолодание. Сейчас расскажу, когда. Новая неделя начнется в Приморье с похолодания и дождей. Согласно прогнозам, температурный фон упадет в ночь на понедельник. На северо-востоке возможны заморозки. Днем 4 мая на территории края пройдут небольшие осадки. Во вторник дожди прекратятся и станет теплее. По данным Примгидромета, дождливая погода ожидается в понедельник и во Владивостоке. Небольшие осадки возможны завтра в первой половине дня. В России хотят провести масштабную реформу школьного питания. Регионам могут дать возможность создавать государственные предприятия, которые будут готовить еду для школьников. В настоящее время, по данным Федерального собрания, около 40% школ пользуются услугами частных компаний. При этом школьники нередко жалуются на качество питания. В среднем по стране дети оценивают еду в столовых на 3,5 балла из 5. Географы нашли в России поселок с самым длинным названием. По данным Росреестра, рекордсменом стал населенный пункт в Подмосковье, в названии которого 63 символа. Среди сельских топонимов лидируют Кременчук-Константиновская в Кабардино-Балкарии и Верхняя Новокутлумбетьево в Оренбургской области. В списке городов первое место по длине названия занял Александровск-Сахалинский. Далее новости одной строкой. ГИБДД усилила контроль на дорогах Приморья в период майских праздников. Особое внимание инспекторы уделят проверкам водителей на трезвость. 12-дневных новогодних каникул больше не будет в этом десятилетии. Рекордный по продолжительности отдых ждет россиян только в 2032 году. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток, ток-ток, FM.
0: О дорожном движении. Вот только сейчас уровень загруженности вырос до 2 баллов. Появились затруднения в центре Владивостока на Светланской вокруг Центральной площади и вверх по улице Сахалинской. Скопление было и осталось на Спортивной Борисенко, на Третьей Рабочей, по улице Русской по всем направлениям. Пока на этом все. А знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.

Владивосток ФМ. Владивосток ФМ. Я люблю Приморье. Я слушаю Владивосток ФМ. Альтернатива на Владивосток ФМ.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина третьего в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Завтра в Приморье небольшие, местами умеренные дожди. Температура в разных районах от 7 до 20 градусов тепла. В Преображении плюс 13, в Ковалево и Лучегорске плюс 16, в Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке, кстати, обещанный дождь пытается начаться, но пока это такие отдельные капельки. Завтра уже без осадков, переменная облачность, северный ветер, умеренный до сильного, а температура 16-18 градусов. Информацию о дорожном движении представляет клиника доктора Григоренко. Запись по телефону 200 ровно 1000. В эти минуты заторы усилились в центре Владивостока по Светланской и в районе стадиона «Динамо». Скопление на третьей рабочей, на Карской и Шепетково, на спортивной Вилково и Борисенко, на перекрестке Столетия Русская по всем направлениям. И при этом уровень загруженности всего 2 балла. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
0: Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять, вылез геморрой опять. Раз, два, три, четыре, пять, лазер нас спасет опять.
4: Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: FM. Реклама.
1: Ты чувствуешь это?
2: Это не просто желание. Это ты настоящая.
1: Сколько еще ты будешь смотреть на себя и не узнавать?
2: Инари – это не про красоту. Это про точку, после которой все меняется.
1: Ты уже не будешь прежней.
2: Закрытый клуб. Только для тех, кто готов увидеть себя иначе.
1: Ты готова?
2: Инари. Владивосток. 100 лет Владивостоку 20.
3: Федеральная служба «Забота». Здесь вы найдете необходимое для ухода и реабилитации. Медицинское оборудование можно не только приобрести, но и взять на прокат. Возможность оплаты по электронному сертификату. Подробности 290-53-36, 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
5: Рэми всегда выгодна.
6: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87.
7: Радио нашего города.
8: FM Stereo Владивосток.
9: Владивосток FM.
10: Твой город, твой край, твоя история.
11: История нашего края.
12: История нашего края.
13: Михаил Ильич Никольский. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Родился 25 октября 1877 года в Санкт-Петербурге. Окончил морской кадетский корпус. В 1902 году в чине лейтенанта получил назначение судовым артиллерийским офицером на крейсер второго ранга «Джигит» и совершил на нем переход на Тихий океан. В 1903 году переведен на канонерскую лодку «Бобр» и принял на ней участие в первых боях русско-японской войны. В начале октября назначен артиллерийским офицером на крейсер первого ранга «Баян». 25 ноября при обстреле крейсера японцами был серьезно контужен в голову, но продолжал руководить огнем с корабля и покинул его только после окончательного потопления. До падения крепости руководил морскими батареями на суше. Через месяц после пленения отпущен в Россию по состоянию здоровья. Погиб в дни февральской революции 1917 года.
11: История нашего края.
10: Твой город, твой край, твоя история.
12: Лавана, Приморья.
7: Владивосток FM.

0: Представляет торговая марка от Максима, майонез от Максима, провансаль. Прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков, ветер северный, умеренный до сильного, температура 16-18 градусов. Приморье на востоке местами небольшой дождь, в остальных районах вроде бы без осадков. В Находке плюс 20, в Уссурийске, Партизанске, в Андреевке 18, в Арсеньеве и в Красном Яре плюс 15, а в Дальнегорске до 14 градусов тепла.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска – в Приморье сохраняется повышенный риск пожаров. Сейчас подробности. Угроза природных пожаров сохранится в Приморье в ближайшие три дня. По данным МЧС, повышенный класс пожароопасности прогнозируют в континентальной части Лазовского округа, а также на территории Уссурийска, Пограничного, Октябрьского, Харольского, Анучинского, Яковлевского и Кавалеровского округов. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность, не разводить костры, не сжигать сухую траву и не бросать непотушенные окурки. В Госдуме призвали ограничить цены на обучение в вузах и сделать его бесплатным для будущих врачей, учителей, инженеров и ученых. По данным газеты «Известия», в настоящее время стоимость учебы на платной основе повышается до 30% в год, что делает получение высшего образования недоступным. Снизить стоимость депутаты предложили за счет ресурсов самих учебных заведений, в том числе пересмотреть расходы на зарплаты руководства. Врачи рекомендовали владельцам кошек не пользоваться аромодиффузорами и освежителями воздуха в квартире. По словам ветеринаров, такие средства могут вызвать у питомцев астму, которую сложно диагностировать и лечить. Особую опасность представляют цитрусовые ароматы, которые приятны человеку, но для кошек считаются сильнейшим аллергеном. Далее новости одной строкой. Повышенная угроза природных пожаров сохранится в Приморье. Змеи проснулись в Приморском крае. Встретить их теперь можно в популярных местах отдыха. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: О дорожном движении в эти минуты скопление по Русской проспекту Столетия и обратно к Снеговой Паде в центре Владивостока, в районе Центральной площади и стадиона «Динамо». ДТП на радиоприборе затрудняет проезд от Акатовой в сторону Золотого моста, а также плотно на Вилково, Спортивной и Борисенко. Пока на этом все.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина четвертого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Завтра в Приморье на востоке местами небольшой дождь, в остальных районах преимущественно без осадков. Преображение плюс 13, в Ковалерово и Лучегорске 16, в Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северный, умеренный до сильного. Температура 16-18 градусов. Информацию о дорожном движении представляет Центр строительного контроля. Запись на строительную экспертизу по телефону 8-951-026-1150. В эти минуты во Владивостоке ничего особенного интересного, ну, кроме заторов на Мальцевской и Атакатовой в сторону Золотого моста из-за аварии на радиоприборе. А вот в город уже сейчас пробка потянулась от Кипарисовой. Точнее, это на Сиреневке она начинается и только где-то в районе поворота Вольнонадеждинская заканчивается. Пока на этом все. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
0: Реклама. Надежный дом начинается с фундамента. Надежное будущее с доверия. Доверьте нам все заботы, связанные со строительным контролем или экспертизой. Проверено более 7 тысяч квартир в новостроях. В сфере строительной экспертизы более 8 лет. Звоните 8-951-026-1150. Центр строительного контроля. Реклама.
3: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
4: Рэми всегда выгодна.
5: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
6: Каждый понедельник. Бесплатная парковка в Седанка Сити. Теперь для всех посетителей ТРК Седанка Сити доступна бесплатная парковка каждый понедельник с 9:00. Планировать поездку стало комфортнее. Поэтому самое время отправиться на шопинг. Акция не распространяется на государственные праздничные дни.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумали.
7: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
9: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
10: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: FM. Реклама. Токио Маркет. Азия в разнообразии. 4 точки в городе, где представлен большой выбор готовой азиатской еды. Те самые роллы в тубусе, настоящий японский сандо, обеды, ужины и многое другое. Подробности в Токио Маркет.
1: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
2: Аудитория 0+.
3: Не пропустите Хитсуна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
4: Рэми всегда выгодна.
5: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo
0: Владивосток. Владивосток FM.
5: Твой город, твой край, твоя история.
6: История нашего края.
7: История нашего края.
8: Камень-Рыболов. Поселок на юго-западном берегу озера Ханка, административный центр Ханкайского района. Основан в 1865 году казаками-переселенцами уссурийского казачьего войска. Основные занятия населения – выращивание риса и озерное рыболовство. Население около 12 тысяч человек.
6: История нашего края.
5: Твой город, твой край, твоя история.

0: Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный до сильного. Температура 16-18 градусов. В Приморье завтра на востоке местами небольшой дождь. В остальных районах без осадков. В Находке плюс 20, в Арсеньеве и в Красном Яре 15, в Партизанске, в Андреевке и в Уссурийске плюс 18, а в Дальнегорске 14 градусов тепла. В валюте доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10.96. Далее новости. Главная тема этого выпуска – центр Владивостока перекроют на полдня. Сейчас расскажу, когда. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во Владивостоке на будущей неделе. Проезд и парковку ограничат 6 мая с 7 до 13 часов по улицам в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Особенно это актуально для жителей Гершельда, которым с учетом перекрытий придется потратить на дорогу значительно больше времени. Горожан попросили продумать альтернативные варианты заранее, отметив, что в будний день с учетом масштаба ограничений усиление заторов неизбежно. Змеи проснулись в Приморье. Встретить их можно в популярных местах отдыха. Очевидцы сняли на видео крупную змею на территории ботанического сада. Предположительно, это был амурский полос, который считается неопасным для человека. Укусы этой змеи не ядовиты, но могут вызвать неприятные последствия. Отдыхающим посоветовали быть внимательнее во время прогулок, не провоцировать на нападение, не брать змею в руки, а дождаться, пока она сама уползет на безопасное расстояние. В Минздраве рассказали об успешном опыте применения вакцины от рака. 60-летний пациент с меланомой продолжает курс лечения. Он находится дома под наблюдением и уже идет на поправку. Как напомнили в ведомстве, вакцину разрабатывают индивидуально под каждого человека. В перспективе ее планируют сделать доступной по полису ОМС. Далее новости одной строкой. Новая неделя начнется в Приморье с похолодания и дождей. В ночь на понедельник на северо-востоке возможны заморозки. 2/3 россиян регулярно задерживаются на работе. По данным исследования, главной причиной стало желание больше зарабатывать. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток, ток-ток, FM.
0: О дорожном движении во Владивостоке. В черте города по-прежнему все относительно неплохо. Небольшое скопление в снеговой паде на Адмирала Горшкова, на Русской, на Третьей рабочей, в районе Гоголя, в центре. От Акатовой в сторону Золотого моста вот здесь затор из-за аварии. Также проблемы с трафиком в районе остановки Мальцевская, но не глобально. Вот где глобально, так это трасса из Уссурийска во Владивосток. Сейчас пробка начинается от Кипарисова и заканчивается только в Вольно-Надеждинском. Пока на этом все. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-6. 629-02-09.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 16:31 в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Завтра в Приморье на востоке местами небольшой дождь, в остальных районах преимущественно без осадков. В Преображении завтра плюс 13, в Ковалерово и Лучегорске 16, в Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северный и умеренный до сильного, температура 16-18 градусов. Информацию о дорожном движении представляет клиника доктора Григоренко. Запись по телефону 200-1000. В эти минуты к огромному затору от Кипарисова до Вольнонадеждинского добавился еще один поменьше, и он тянется через весь полуостров Дифриз до заезда на низководный мост. Авария произошла здесь. В городе все вполне себе прилично, не считая скопления на перекрестке Столетия Русская, на БАМе, на Третьей Рабочей, на Спортивной, Борисенко, на радиоприборе в сторону Золотого моста из-за аварии и в районе остановки Мальцевская.
0: Реклама.
3: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
4: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Владивосток FM.
0: Реклама. Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
6: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87.
7: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
6: 260-87-87.
7: Радио нашего города.
8: FM Stereo. Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Ты чувствуешь это?
2: Это не просто желание, это ты настоящая.
1: Сколько еще ты будешь смотреть на себя и не узнавать?
2: Инари – это не про красоту, это про точку, после которой все меняется.
1: Ты уже не будешь прежней.
2: Закрытый клуб только для тех, кто готов увидеть себя иначе.
1: Ты готова?
2: Инари. Владивосток, 100 лет Владивостоку 20.
3: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж «Калинина 8».
4: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы пикник охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми, готовим с любовью.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабайопик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ».
7: 260-87-87.
0: Радио нашего города. FM Stereo.
8: Владивосток. Владивосток FM.
9: Твой город, твой край, твоя история.
10: История нашего края.
11: История нашего края.
12: Там Игорь Евгеньевич, советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии 1958 года. Родился во Владивостоке в 1895 году в семье инженера, работавшего на строительстве Уссурийской железной дороги. После постройки дороги семья Тамов уехала в Елизаветград. Игорь Там окончил МГУ, работал в Институте физики Академии наук СССР вместе с Сахаровым, одним из отцов водородной бомбы. Нобелевскую премию получил за научное объяснение эффекта Вавилова-Черенкова. Во Владивостоке у физфака ДВГУ стоит памятник Таму.
10: История нашего края.
9: Твой город, твой край, твоя история.
8: Владивосток FM. Владивосток FM.
11: Радио нашего края.
8: Радио нашего края.

0: выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима, изготовленная из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков, ветер северный и умеренный до сильного, температура 16-18 градусов. Приморье на востоке местами небольшой дождь, в остальных районах преимущественно без осадков, но это на самом деле ничего не значит, потому что синоптики на завтра вообще прогнозируют день скорее дождливый, чем нет. В Арсеньеве и в Красном Яре завтра плюс 15, в Дальнегорске 14, в Уссурийске, Партизанске и в Андреевке 18, а в Находке 20 градусов тепла.
1: Реклама. Чехардили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, 1 китайский юань 10.96. Далее новости. Главная тема этого выпуска – во Владивостоке отключат отопление. Сейчас расскажу, когда. Отопительный сезон во Владивостоке завершается. Горожан предупредили, что жилой фонд и социальные объекты перестанут получать тепло с завтрашнего дня. Через неделю в столице региона стартуют гидравлические испытания. Проверки пройдут в 5 этапов с 12 мая по 22 июня. Первыми на неделю без горячей воды останутся жители Ленинского района от центра до улиц Фадеева и Нейбута. Сотни жителей Владивостока застряли в пробке по пути с дачи. К вечеру движение существенно затруднено по Уссурийской трассе от Кипарисова до Вольно-Надеждинского. Причиной, помимо большого потока желающих вернуться домой после отдыха, стала авария в районе поселка Мирный. Еще одна произошла при заезде на низководный мост. Кроме того, проблемой стало выбраться из поселка Соловей-Ключ, где затор сохраняется от улицы Янтарной до выезда на основную трассу. Две трети россиян регулярно задерживаются на работе. Как показало исследование, с начала года таких сотрудников стало больше, причем для многих переработки стали нормой. В ходе опроса участники признали, что главной причиной стало желание больше зарабатывать. Кроме того, многие уверены, что сверхурочная работа поможет им удержаться в занимаемой должности. Далее новости одной строкой. Генеральная репетиция парада Победы пройдет во Владивостоке на будущей неделе. Проезд и парковку на центральных улицах ограничат 6 мая с 7 до 13 часов. В Госдуме призвали ограничить цены на обучение в вузах и сделать его бесплатным для будущих врачей, учителей, инженеров и ученых. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток, ток-ток, FM.
0: Во Владивостоке в целом спокойный трафик. Заторы сейчас в районе Центральной площади, на радиоприборе из-за аварии, на Мальцевской, на Баме и вверх и вниз, кстати, на перекрестке Столетия Русское. Но до Владивостока еще надо добраться, потому что огромный затор сейчас от Кипарисова до Вольно-Надеждинского. Стоит весь трафик в Соловей-Ключе до поворота на основную трассу и перед заездом на низководный мост на Дифризе тоже ДТП произошло. И машин довольно много. Все очень хотят в город попасть. Друзья, понимаю вас. Держитесь. Рано или поздно город появится на горизонте. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина шестого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Завтра в Приморье на востоке местами небольшой дождь, в остальных районах преимущественно без осадков. В Преображении плюс 13, в Ковалево и Лучегорске плюс 16, в Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Выпуск представляет клиника доктора Григоренко. Запись по телефону 200 ровно 1000. Во Владивостоке завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северный и умеренный. До сильного, а температура 16-18 градусов.
0: Реклама. Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко пятый год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Информация о дорожном движении представляет Центр строительного контроля. Запись на строительную экспертизу по телефону 8-951-026-1150. В эти минуты затором на БАМе в оба направления на Радиоприборье. ДТП произошло. В сторону Золотого моста затруднено движение по Светланской в районе Центральной площади. Уже сейчас скопление от Зари на Вторую речку. Но самое интересное – это пригород от Кипарисова до Вольнодеждинского. Пробка огромная в Соловей-Ключе. И также есть затруднение на Дефризе в сторону Низководного моста.
0: Реклама. Надежный дом начинается с фундамента. Надежное будущее с доверия. Доверьте нам все заботы, связанные со строительным контролем или экспертизой. Проверено более 7 тысяч квартир в новостроях. В сфере строительной экспертизы более 8 лет. Звоните 8-951-026-1150. Центр строительного контроля.
3: Владивосток FM.
0: Реклама.
4: Я.

парк аттракционов требуются активные парни и девушки от 18 до 40 лет на должности операторов, контролеров, кассиров. Полный рабочий день, выходные по графику, официальное трудоустройство. Иногородним предоставляется общежитие. Подробности на собеседовании. Телефон 240-04-33. 240-04-33.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

0: FM. Реклама.
1: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
2: Рэми всегда выгодна.
3: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
4: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
5: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ».
6: 260-87-87.
5: Радио нашего города.
7: FM Stereo, Владивосток.
8: Владивосток FM.
9: Твой город. Твой край. Твоя история.
10: История нашего края.
11: История нашего края.
12: Владимир Андреевич Качан. Советский и российский актер, музыкант, писатель. Народный артист Российской Федерации. Родился 18 мая 1947 года в городе Ворошилов, как раньше назывался Уссурийск, в семье военного юриста. После школы со второй попытки поступил в Щукинское училище. Вместе с ним в училище были приняты Нина Русланова и Александр Кайдановский. На протяжении многих лет совмещал работу в театре и в оркестре Леонида Утесова. Песни писал с 1965 года. Многие написаны на стихи его друга Леонида Филатова, которые в короткое время стали очень популярными в СССР. «Оранжевый кот», «Ленка», «Дневник прапорщика Смирнова» и многие другие. Скончался 7 мая 2021 года на 74-м году жизни в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.
10: История нашего края.
9: Твой город, твой край, твоя история.

Во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный и умеренный, до сильного, температура 16-18 градусов. В Приморье на востоке местами небольшой дождь, в разных районах от 7 до 20 градусов. Кстати, более подробно о погоде на завтра в этом выпуске новостей. По городам вот такой прогноз: в Находке завтра плюс 20, в Дальнегорске 14 градусов, в Арсеньеве и Красном Яре плюс 15, в Уссурийске, Партизанске и в Андреевке плюс 18. О курсах валют: доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, 1 китайский юань 10.96. Далее новости. Главная тема этого выпуска – новая неделя начнется в Приморье с дождливой погоды. Сейчас подробности. Новая неделя начнется в Приморье с похолодания и дождей. Согласно прогнозу, температурный фон упадет в ночь на понедельник. На северо-востоке возможны заморозки. Днем 4 мая на территории края пройдут небольшие осадки. Во вторник дожди прекратятся, и температуры станут немного выше. По данным Примгидромета, во Владивостоке начало новой недели будет умеренно теплым. Небольшие осадки все-таки возможны завтра в первой половине дня. Приморцев призвали правильно носить георгиевскую ленту. Символ победы рекомендовали закрепить на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. Ранее в ряде источников сообщалось о штрафах для россиян, которые завяжут символ победы на ошейнике собаки или ручке автомобиля. По закону никакой ответственности за это не предусмотрено. При этом наказание все-таки последует для тех, кто решит публично порвать, затоптать георгиевскую ленту или разместить ее вместе с оскорбительными надписями или запрещенной символикой. Дачники будут меньше платить за электричество. По данным парламентской газеты, льготные коэффициенты утвердили в правительстве вне зависимости от места расположения участка. В Кабмине предложили разрешить владельцам участков в СНТ платить по пониженному тарифу при заключении договоров на электричество для личных нужд. Предполагается, что садоводы и огородники таким образом смогут сэкономить при оплате за свет до 25%. Далее новости одной строкой. Отопительный сезон завершится во Владивостоке уже завтра. А с 12 мая гидравлические испытания начнутся на участке от центра до улиц Фадеева и Нейбута. Две трети россиян регулярно задерживаются на работе. Как показало исследование, с начала года таких сотрудников стало больше. На этом пока все новости. Будьте с нами.

О дорожном движении. В эти минуты заторы сохраняются на Обаме в оба направления в центре Владивостока. На Светланской в районе Центральной площади. Чуркин поехал, кстати, хорошо. Были небольшие заторы на радиоприборе и в районе остановки Мальцевская. Но сейчас может быть только скопление здесь. Также скопление на Вилково-Спортивной и Борисенко. От Зари в сторону Второй речки. По всей видимости, часть той пробки, которая до сих пор от Кипарисова до Вольнонадеждинского тянется, уже до города-то добралась. Друзья, уровень загруженности 2 балла всего, но пригородных трасс это пока не касается, потому что действительно сохраняются серьезные заторы на дороге из Уссурийска во Владивосток. Пока на этом все. Всем удачно добраться и до скорого. Пока.

0: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
1: За один день мы не успеем.
0: В Черемушках успеем.
2: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
0: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
3: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
4: Аудитория 0+.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабайопик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
8: 260-87-87.
7: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
8: 260-87-87.
7: Радио нашего города.
9: FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
2: За один день мы не успеем.
1: В Черемушках успеем.
3: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
1: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
4: Каждый понедельник. Бесплатная парковка в Седанка Сити. Теперь для всех посетителей ТРК Седанка Сити доступна бесплатная парковка каждый понедельник с 9:00. Планировать поездку стало комфортнее, поэтому самое время отправиться на шопинг. Акция не распространяется на государственные праздничные дни.
0: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 80-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
5: Владивосток. Владивосток FM.
6: Твой город. Твой край. Твоя история.
7: История нашего края.
8: История нашего края.
9: Пасьетский грот. Археологический памятник 5-го тысячелетия до нашей эры, 16-го века нашей эры. Расположен в бухте Экспедиция. Длина грота 12 метров, ширина от 6 до 8 метров. Потолок куполообразный, высотой 4,5 метра. Обнаруженный в 1926 году грот представляет собой многослойный памятник археологии и истории Приморья. Наиболее ранний слой относится к эпохе приблизительно 5000 лет назад, когда в гроте была сезонная стоянка древних рыболовов. В гроте были обнаружены 4 погребения времен культуры раковинных куч, а также следы человеческих жертвоприношений времен государства Бахай.
7: История нашего края.
6: Твой город, твой край, твоя история.

0: Рок-ФМ. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
1: FM Stereo. Владивосток.

0: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Приморское течение. Холодное течение, которое начинается в Татарском проливе, имеет направление с севера на юг вдоль восточного побережья Хабаровского края и Приморья. Скорость течения от 1 до 2,5 километров в час. Ширина его примерно 100 километров. У мыса Поворотного течение разделяется. Более сильная часть идет в открытое море, а другая ветка направляется к берегам Кореи. Приморское течение оказывает значительное влияние на климат побережья большей части Приморского края, из-за чего лето заметно прохладнее, а зима, наоборот, теплее, чем в континентальных районах. Кроме того, именно приморское течение вызывает сильные летние туманы на побережье и в проливах.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история. Танцы у моря. На радио нашего города.

нашего города.

Try.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Нашего города.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений. New truck, big lady.

Чувствуй ритм нашего города.

Радио нашего города.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: вашего города.
1: Either you're mine or you're not. Make a

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Почувствуй ритм нашего города.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Танцы у моря на Владивосток FM.

Танцуй с нами. Владивосток.

танцы у моря на Владивосток FM.

танцы у моря.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Танцы у моря на Владивосток FM.

0: Итак, о погоде. Фактическая температура воздуха во Владивостоке составляет 8 градусов выше 0. В течение дня нас ждет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный. В конце дня сильная температура воздуха в течение дня от 16 до 18 со знаком плюс. В Приморье на востоке местами ожидаются сегодня небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный в отдельных районах до сильного. Температура воздуха в некоторых районах края будет доходить до 20 градусов выше 0. В Находке сегодня 14, в Арсеньеве 14 градусов, в Красном Яре и Андреевке также 14 градусов, в Уссурийске 17 со знаком плюс, в Дальнегорске плюс 8, а вот в Партизанске плюс 18. О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, 1 китайский юань 10.96. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска – сегодня во Владивостоке выключат батареи. Сейчас подробности. Отопительный сезон во Владивостоке завершается. Горожан предупредили, что жилой фонд и социальные объекты перестанут получать тепло с сегодняшнего дня. Через неделю в столице региона стартуют гидравлические испытания. Проверки пройдут в 5 этапов с 12 мая по 22 июня. Первыми на неделю без горячей воды останутся жители Ленинского района от центра до улиц Фадеева и Нейбута. Жителям Владивостока придется перестроить обычные маршруты на время строительства Рудневского моста. Ранее стало известно, что старую конструкцию демонтируют в будущем году, а новую откроют не ранее 2030-го. На период строительства горожанам предложили ездить по трассе Седанка-Патрокол с новым выездом с улицы Нейбута, а также через Нефтеветку и Василькову в районе Китай-города. Как пишет ВЛ.ру, пока последние две – это грунтовые дороги, чье состояние не выглядит достойной альтернативой. Но власти намерены заасфальтировать их уже в этом году. 12-дневных новогодних каникул больше не будет в этом десятилетии. Как заявили в Госдуме, рекордный по продолжительности отдых ждет россиян только в 2032 году, при условии, что в Трудовом кодексе ничего не изменится. Ранее в Минтруда утвердили график выходных и праздничных дней, согласно которому следующие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Далее новости одной строкой. В Приморье проснулись змеи. Жителям рекомендовали быть осторожнее на природе и на даче. Российские вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Получить бумажный документ все еще можно по желанию. На этом пока все новости. Будьте с нами.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток, ток-ток,
1: о дорожном движении в эти минуты пробки 0 баллов. Небольшое скопление уже есть на улицах Русской, Спортивной и Борисенко. При этом город пока еще абсолютно свободен. Такое ощущение, что некоторые даже из дачи еще не вернулись. Знаете больше? Пишите по номеру 8-904-629-0209.

0: Доброе утро. Ну что, наотдыхались? Не хотелось, да? Не хотелось во все вот это вот обратно, да? Хотелось еще, да? Да, хотелось еще остаться. Там даже, может быть, и несмотря на то, что прохладно, все равно же было хорошо, да? Вот у вас там, где вы выходные провели, да, Дима?
1: Я был на работах.
0: Мог бы соврать, а?
1: Я поэтому и говорю, 3 дня, что ли, было. Ну,
0: мог
1: да.
0: бы сказать, что хотя бы ты уж, вот как все нормальные люди, где-нибудь в Соловье, там, возле мангальчика, а? Ну,
1: не,
0: ну
1: я
0: как
1: первое
0: вот
1: число-то
0: ты?
1: Как ударно провел, как мир, труд, май, вот это все угу. как положено. Кстати, приготовил один из рецептов нашего шефа, Валера,
0: который был да. на интервью на прошлой
1: да,
0: неделе.
1: Да.
0: Знаешь, что меня больше всего поражает? Вот святое право вообще ничего не делать в трехдневные выходные. Большинство из нас просто потеряли или сознательно проигнорировали, потому что даже люди, которые были на даче, что-то делали. Кто-то строил себе мангальные зоны, кто-то перестраивал, там, переобустраивал грядки или там сажал картошку, или я не знаю. Можно было просто вот сидеть. Вы заслужили этот отдых. Зачем вам эти подвиги, а? Зачем? Тебе зачем было эту бочку тягать, которая весит как две меня?
1: Свободные дни этому и посвящаются. Видишь, труд облагораживает человека, а для советского, там, российского гражданина, труд – это отдых.
0: Это значит что? Что мы просто не можем ничего не делать. И вот поэтому я думаю, что пора перестать лукавить и наконец-то признать, что мы на самом деле любим понедельники, хотя отрицаем это вообще всей своей душой.
1: Прям, я же сегодня в 4 утра проснулся. Да, ну, пора ехать уже.
0: Я тоже смотрю, стала просыпаться в 4 да, часа смотрю, утра зачем-то, не знаю.
1: Да, часы смотрю, думаю, ну куда ж ты собрался? Совсем же ж рано еще. Там еще закрыто, там еще никого нет.
0: Скорее на работу!
1: Ну, ничего, ничего, да.
0: Ну, ничего, да.
1: Хорошие выходные в любом случае были. Вчера Правнуки Победы прошли. Шли, да.
0: Ну, судя по пробкам, которые были в Надеждинском районе, действительно хорошие выходные были.
1: Это да, там вообще как-то очень интересно.
0: Я зато узнала, что теперь в Соловье-Ключе есть улица Янтарная. Вот, мне прям захотелось там побывать.
1: Там
0: даже.
1: Какую хочешь можно найти. Там вот новый СНТ появляется, придумывают улицы. Да, да, да.
0: Пройду по Виноградной.
1: Да, а и Вишневые, чего там только Светлая улица. Одна
0: ох,
1: из
0: даже
1: главных,
0: так?
1: Да. Там много всего интересного. Самое главное исследовать все это дело. Не сидеть на месте просто. Вот кто просто 3 дня просидел дома на диване, втыкая в телевизор, там пульт вот, и все. Вот вообще неправильно сделали.
0: А если у тебя ПТСР рабочий? Если ты настолько переработал, что просто у тебя вот эта перфокарта слетела, и ты вообще не можешь заставить себя даже соображать, не понимаешь, что происходит.
1: А это наоборот, надо идти к людям и на свежий
0: да?
1: воздух. Однозначно.
0: Вот не знаю, у меня половина пятницы так прошла до тех пор, пока мне чарку крепкого чая не поднесли.
1: Ой, как вы любите, да?
0: Нет, я имею в виду действительно крепкий чай, сладкий. И потом я так думаю, о!
1: А там много кофеина тебя взбодрило, да?
0: Жизнь. Ну что, друзья, потрудимся?
1: Давайте, конечно. Начнем рабочую неделю, она у нас будет 5-дневная, но зато потом мы сразу же в субботу на 9 мая выходим, да, на парады, на празднование Дня Великой Победы. А потом зато в воскресенье и понедельник будут еще выходные.
0: Ну да, есть еще в следующие выходные шансы исправиться и не тягать ничего тяжелого, и ничего не строить, а действительно по-настоящему активно отдохнуть.
1: Угу. Молодец, mm-hmm. правильно, видишь, усвоила.
0: Спасибо. Друзья, впереди у нас программа «Пока мы спали». Посмотрим, что у нас интересного набралось в лентах новостей, пока были выходные.
2: Я люблю Приморье.

0: я хочу начать этот день вот с самого милого и замечательного, и трогательного. В зоопарк города Гродно привезли нового зверька. Это грызун. Годовалый самец Агути. Как думаешь, как его назвали? Ну, подумай. Агути.
1: Леня, конечно же.
0: Естественно.
1: Да, да, ну что ты меня...
0: Так что теперь в зоопарке города Гродно живет Леонид Агути. Выглядит просто потрясающе вообще. Вот прелесть. Гладить бы я, конечно, такое не стала. Ну, потому что это просто дикое животное, там, мало ли. Но карантинизация уже прошел, вроде как все норм.
1: Хорошо, пускай будет.
0: Леонид Агути. Просто если бы ты посмотрел видео, мне кажется, ты бы понял, почему я вот решила начать этот день с этой новости. Ну, потому что он, правда, прелесть.
1: Пускай, пускай. Я не понимаю, о ком идет речь. Вообще не знаю, что это за животное.
0: Ну, чем-то на суслика похоже, только более стройного и такого очень любознательного, прям сильно, который тянется к камере и постоянно псует везде свой нос.
1: Суслик.
0: Я думаю, что по ночам у него происходит какая-то трансформация, и он начинает петь песню про босоногого мальчика. Ну, почему нет?
1: Ну, пускай, ладно, хорошо. Что еще есть интересного?
0: А что еще есть интересного? Вот еще есть интересного такая история. Я думаю, что те, у кого были особенно насыщенные выходные, особенно вечер с пятницы на субботу, поймут. Француз ожил спустя 3 часа после смерти. 62-летний Дидье из Бретани, он проходил диализ, потерял сознание перед процедурой. Его сердце остановилось. Врачи 40 минут честно пытались сделать хоть что-нибудь, чтобы вернуть его вот на этот свет. А потом объявили родным, что, ну, как бы, все, ну, дедушка, извините. Спустя 3 часа у мужчины неожиданно появился пульс. Его срочно отправили в реанимацию. Через несколько дней он пришел в себя и вообще без серьезных последствий. То есть просто как не было ничего.
1: Это в какой стране? Француз?
0: Во Франции, да. Специалисты полагают, что дело в так называемом феномене Лазаря, при котором сердце начинает работать само спустя какое-то время после остановки. Ждем книгу. От господина Дидье из Британии.
1: Думаешь, он проснулся талантливо?
0: Я думаю, что проснуться прежним он совершенно точно не мог. Вот что-то да изменилось там.
1: Ну, это как после операции, да, доктор, я смогу играть на рояле?
0: Конечно, можете, да, раньше не мог.
1: Ну, сомневаюсь, что так
0: примерно так. Жутковатая новость, правда. Сейчас чихну.
1: Давай! Слышь, правду рассказываешь, да? Слушай, интересно.
0: Ну, будь здорово, сказал, без вежливости.
1: Мы не слышали вот этого.
0: Чхи, а, не слышала, значит, не было. Да, но я же не могу в микрофон это делать из уважения к нашим слушателям.
1: Смотри, значит, оказывается, качество дорог — это же проблема на всей планете, да, получается. Не только как бы у нас, как многие жалуются, говорят, что плохо. В Англии, например, ну, тоже невеселые иногда дорожки встречаются и попадают на пути. И есть потрясающая женщина по имени Джулия Робертс. Не та. Не та Джулия Робертс, нет. Это активистка.
0: Вовсе не красотка.
1: Да. Это активистка, значит, которая различными экстравагантными способами показывает. Ребята, у нас проблема с дорогами. Значит, один из способов, это она вот фотографируется на фоне какой-нибудь большой ямы, выбоины, да, на асфальтовом покрытии. Вот один из способов, она как спелеолог лежит на краю этой выбоины.
0: Жители Благовещенска придумали это в прошлом году.
1: Да, ну что ты,
0: серьезно? После того, как они стали снимать эти видео, власти Благовещенска стали срочно находить из ниоткуда деньги на дорожный ремонт.
1: А вот последнее, вот мне понравилось больше всего, пожалуйста, активисты Благовещенска. И не только Благовещенска, во Владивостоке, в Приморье, если
0: дома
1: захотите. Нет, почему?
0: Повторяйте это,
1: значит,
0: дома.
1: Значит, в своих городах, давайте, будет красиво. Значит, Джулия решила привлечь внимание к еще одной большой яме, которая была заполнена водой на дороге, расстелив рядом матрац, обнажившись до купальника, и лежала, загорала на берегу вот этого большого ямочного моря.
0: Собственная Ливадия.
1: Красота!
0: Ну ладно, не Ливадия, хорошо. Собственный.
1: Пожалуйста, во Владивостоке молодые красивые активистки тоже так вот привлекайте внимание, если вдруг найдете где-то яму у нас большую. Шезлонг и загораем рядом. Но уровень ДТП может повыситься в этом районе. Потому что кто-то будет засматриваться.
0: Ну, вообще, вообще максимально небезопасно, ну, вообще, мне кажется,
1: молодцы,
0: практиковать такое.
1: Да, так что вот берите на заметку.
0: О, кстати, можно еще соревнования устроить в этой луже. Я даже знаю, какие. Состязания по лягушачьим прыжкам прошли в Хорватии, в городе Локве. В общем, люди должны были каким-то образом стимулировать земноводное прыгнуть как можно дальше. Ну, побеждает тот, чья лягушка совершила самый длинный прыжок. Правила очень строгие. Прикасаться к лягушке нельзя. Можно ее подбодрить голосом, можно на нее подуть, можно хлопнуть ладонями по столу. Вот как думаешь, стимулирует ли лягушку прыгнуть как можно дальше, если ты будешь на нее дуть? Ты пробовал вообще дуть на лягушек?
1: Не,
0: какой
1: мы,
0: эффект это оказывает?
1: Мы по-другому с ними поступали.
0: Да, я уже даже знаю как. Но хладнокровные спортсмены, в общем, могли игнорировать любые усилия людей. Что интересно, в этой заметке написано «усилия хозяев», но, тем не менее, они были вообще очень мало знакомы друг с другом. Оказалось, что все эти лягушки дикие, и для соревнований их отлавливают за 2 дня до конкурса, потом выдают участникам, и вот им каким-то образом надо найти за 2 дня общий язык в итоге, чтобы выиграть.
1: Ага.
0: Вот, честно,
1: читая... мне кажется, вот так вот дуй на лягушку, она будет только так сидеть, нежиться на этом ветерочке. Она такая, давай.
0: И смотреть на тебя с такой довольно глумливой физиономией, да?
1: Одувай меня.
0: Глядя на эту новость, я хочу в очередной раз сказать людям, которые думают, что не делают ничего полезного. Я знаю, что довольно много сейчас людей, которые думают, что я вот там не изобретаю вакцину от рака, не строю космические корабли, не работаю в неотложке, никого не спасаю там и так далее. И вообще моя работа лишена всякого смысла, да, и, ну, я могу на нее, в принципе, вообще не приходить. Так вот, по сравнению с лягушечьими прыжками в хорватском городе Локве. Мы все с вами очень нужные и полезные. Просто примите это как данность.
1: Угу.
0: Все.
1: Ну, спасибо, приняли.
0: Приняли, да?
1: Да, будем идти дальше.
0: Дальше продолжаем.
1: Давай.
0: По новостям. Дим, скажи, ты часто зеваешь? Или это зависит от чего?
1: От нехватки кислорода.
0: Ну, если я сейчас зевну, ты подхватишь?
1: Ну, это заразная штука такая, рабочая история, как бы. Не сразу, но в течение ближайших 3 минут точно.
0: Да нет, сразу практически. Это тест на шизофрению. Ну, то есть, когда рядом с тобой человек зевает, если ты зеваешь в ответ, значит, у тебя все в порядке. Значит, у тебя присутствует эмпатия, потому что в ответ не зевнут только дети до 4 лет и люди, у которых вот там они совсем где-то в пограничном мире находятся. Так вот, как выяснилось, зевота делает нас моложе. Так что срочно начинай зевать, мне надо. Как выяснили специалисты, ну, зевать, конечно, неприлично, да, в обществе, но иногда ее невозможно сдержать, и вообще зачем она нам нужна? Вот это. Так вот, медики из Нового Южного Уэльса решили провести очень занятный эксперимент. Они подобрали 22 здоровых добровольца разного возраста, поместили их в аппарат МРТ, им по очереди предлагалось зевать, глубоко дышать и подавлять зевоту. Ученые предполагали, что картина на МРТ будет выглядеть плюс-минус одинаково для зевания и глубокого дыхания. Ну, потому что физиологические процессы почти неотличимы. Мы зеваем для того, чтобы мозг добрал кислород. Но разница оказалась колоссальной. Во время и только во время зевания происходит мощнейший отток спинномозговой жидкости от собственного головного мозга, глубокое дыхание такого эффекта не дает. Что это значит? Спинномозговая жидкость отводит от мозга токсины и доставляет питательные вещества. Во время зевания, в общем, старая жидкость сливается, а новая поступает. И зевота таким образом вентилирует мозг. Одновременно зевание способствует оттоку крови от мозга и притоку свежей. Это точно так же делает и глубокое дыхание. Но, в общем, специалисты сказали, что зевание реально делает нас моложе. Ну, хотя смысл, конечно, в этом есть. И говорят, в общем, зевайте. На здоровье! Здоровье себе, пожалуйста. Можете даже сэкономить на косметологе, девочки.
1: Вот.
0: Утро понедельника ловите. Благоволит просто к омолаживающим процедурам вот таким.
1: Ловите.

0: вести.
1: Согласен, согласен. Но самое главное, не поступать так, как поступила жительница Костромы. Праздники, вот праздники. Эти майские, да. Угу. Значит, женщина, чуть-чуть за 50, ушла, как ты думаешь, куда? В запой.
0: Господи, я уж думала, что ты ушла там, не знаю, да, в шифтинг, или в монастырь, или куда-нибудь.
1: Да уж, обратилась 20-летняя жительница города Кострома в полицию с фактом ограбления своей квартиры. Но потом, как выяснилось, что все-таки это были не какие-то наглые дядьки, которые решили там поживиться деньгами и предметами бытовой и цифровой техники у этой девушки. Тетя пришла к племяннице. Хотела перехватить деньжат немного. Но племянница не оказалась дома, а тетя сильно хотела перехватить деньжат, поэтому...
0: Ну, ей надо было, да?
1: Да, выломала дверь и похитила 17 тысяч рублей. И сейчас придется отвечать перед законом, если племянница не заберет заявление. Не делайте так, пожалуйста, это плохо. Пьянство вообще это вредно для организма, а в сугубо больших порциях и дозах прям сильно вредно.
0: Знаешь, напомнила чем-то Степу Лихадеева.
1: Еще и закон, вот проблемы возникают.
0: Умоляю, скажите, какой это город? Я не пьян, я болен, ну Ялта.
1: Не, очень интересно.
0: Ладно, Минздрав осуждает. Друзья, сегодня у нас, кстати... интересная тема, из-за которой мы с Димой чуть не поругались уже на этапе приветствия друг друга перед эфиром. Я надеюсь, что эта тема нас с вами не перессорит. Заходите в наши социальные сети, в телеграм-канал, в канал Макс, смотрите, голосуйте, оставляйте комментарии. Утреннее шоу «Все свои» скоро начнется.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 7:30 в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Итак, о погоде. В Приморском крае сегодня на востоке местами ожидается небольшой дождь. Ветер с северо-западного умеренный в отдельных районах до сильного. Температура воздуха в разных районах края от 7 до 20 градусов выше 0. Преображение сегодня всего лишь 6 градусов со знаком плюс. В Ковалерово уже чуть теплее, плюс 10. В Дальнереченске, Спасский-Дальнем и Лесозаводске ожидается до плюс 15. А вот в Лучегорске будет 16 градусов выше 0.
0: Владивосток FM.
1: Фактическая температура воздуха во Владивостоке составляет 8 градусов со знаком плюс. В течение дня ожидается до 16-18 градусов. Переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный. В конце дня сильный.
3: На дорогах в эти минуты пробки 1 балл, и этот 1 исключительно за счет затора от Зари в сторону Молодежной. Также скопление по Русской к проспекту Столетия, по Аллилуево на Третью Рабочую, на Спортивной, Вилково и Борисенко в центре и от Акатовой в сторону Золотого моста.
0: Реклама. Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
4: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
0: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: Ну что, друзья, поговорим о том, как мы с вами говорим и пишем. В России подвели итоги тотального диктанта, разобрали все сложности, подсчитали баллы, и на этом фоне выяснили, что русский язык-то стал популярнее. А опросы показывают, что количество запросов о том, как правильно пишется то или иное слово, выросли за последние 3 года, причем выросли значительно. В последнее время в России становится трендом писать грамотно, соблюдать правила орфографии и пунктуации. Эксперты отметили, что тексты в социальных сетях, которые создают взрослые люди, тоже становятся более правильными. При этом грамотность считается критерием культурности и образованности, а правильная устная и письменная речь все более важной чертой. Вот исследования также показывают, что большинство россиян оценивают свою грамотность на 3. То есть их спросили, как вы считаете, насколько хорошо вы знаете русский язык? И вот 42% сказали, что ну, на 3. 18% сказали, ну, 5, конечно. В смысле, как это? Ну, отлично я знаю русский язык. 33% довольно скромно поставили себе твердую 4. При этом средняя самооценка грамотности по итогам этого исследования 3,6 балла из 5. Дим, насколько ты оцениваешь свою грамотность?
1: Да, мне уже стыдно что-либо сказать по этому поводу.
0: Не, а давай проверим.
1: На 4 с плюсом максимум.
0: А давай проверим в следующем часе.
1: Да, легко.
0: Поиграем с тобой. Я думаю, что это, наверное, одна из немногих игр, в которую можно играть с посторонней женщиной, не испытывая при этом угрызения совести перед супругой.
1: Вот. Нет, грамотность вообще это очень такая бич, наверное, современности, потому что нас убивает нашу грамотность Т9, автозамены, подчеркивание, где мы пишем в Word что-то неправильно, да, с ошибками. И мы перестаем вообще обращать на это внимание. Плюс ко всему, мы стали меньше читать. Ну, дети, по крайней мере, точно.
0: Ну, зря ты так.
1: А все-таки начитанность является одним из показателей правильной письменной грамотности.
0: Вот зря ты так.
1: Ну почему?
0: Дети на самом деле, вот ты их недооцениваешь. Буквально недавно я стала свидетелем такой сцены. Спортивная площадка, рядом с баскетбольным кольцом стоит скамейка. На скамейке сидят две девушки, ну, судя по всему, это 11 класс, они готовятся к ЕГЭ и друг другу помогают. Вопросы задают и что-то на них отвечают. Я так послушала, поняла, что вот из этих случаев я тоже многого не знаю, пришла домой и стала гуглить, как правильно. Вот. Уровень ЕГЭ, ну, я понимаю, что вот если бы сейчас меня посадили и сказали, давай, пиши по-русски язык, я бы, наверное, ну, там, даже 50 баллов бы не набрала, потому что все это надо постоянно держать в голове. Но, тем не менее, все-таки большинство из нас интуитивно еще на дрожжах старой советской школы все-таки это помнят. Может быть, не помнят правил, да, почему вот так, почему вот этот, там, я не знаю, какие-нибудь совершенные причастия в прошедшем времени или еще что-нибудь, не помнят, что это такое, но интуитивно пишут все-таки более-менее. Вот, собственно, поэтому каждый третий говорит, ну, на 4, наверное, знаю.
1: Угу. Ну, давай попросим управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока провести еще ЕГЭ и по русскому языку.
0: Потому для всех желающих.
1: Да, потому что не для всех желающих. В конце мая есть возможность родителям вместе со своими детьми сдать ЕГЭ по математике.
0: Знаю.
1: Вот. А по русскому языку вот пока предложений нет.
0: Ну, вот может кто быть, придет? Вот интересно, придет ли кто-нибудь? И опять же, вот недавно совсем, да, жители всего Приморского края, да и вообще жители разных стран проходили оценку своей грамотности по русскому языку, причем добровольно. Знаешь, чем мне это нравится? То, что на ЕГЭ ты обязан. У тебя есть определенная планка. И от результатов ЕГЭ зависит,
1: то есть
0: в общем-то,
1: баллов,
0: да, да? Зависит поступление. Это определенное напряжение. А тут ты по своему же желанию, ты захотел, ты с хорошим настроением пришел и под диктовку написал текст, потому что ты сам этого, ну, реально хочешь, да? И вот эта проверка, кстати, показала, что в Приморье живут более грамотные люди, чем в целом по России.
1: Да?
0: Удивительно,
1: у
0: да?
1: У вас по региону хороший показатель? Я не знаю результатов.
0: Об этом мы сегодня с нашим гостем поговорим после 9 утра. Ну, а пока наших слушателей спрашиваем, как вы оцениваете уровень своей грамотности и как его повышаете. У нас есть анонимный опрос. Мы даже варианты вам предложили. Читаю качественную литературу, пишу диктанты, слушаю аудиокниги, повторяю правила, обращаюсь к словарям. Может быть, посещали образовательные курсы или учите русский язык по приложениям, играм и даже мемам. Дети, кстати, просят, чтобы им литературу дали возможность изучать по мемам.
1: Угу.
0: Ну, потому что так как бы ярче, понятнее и вот все, ну, хотя бы запомнил, да, там, основные черты Печорина.
1: И маленький объем, потому что в одном облачке короткое предложение, и, в общем-то, суть ясна.
0: Даже не короткое предложение, образы, фамилии, сюжетные линии, вот им так запоминать проще. Тему эту продолжим в следующем часе, пока ждем ваших сообщений по номеру 8-904-629-0209. Дима, настраивайся.
1: Да,
0: в следующем часе у тебя будет несколько вопросов из ЕГЭ.
1: Я готов.
2: Владивосток FM.
3: Я всегда с тобой.
2: Я всегда.

0: FM. Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
1: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
2: 2-540-900. 2-540-900.
3: Yeah.

0: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
1: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
0: Надо было делать антикор.
1: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
2: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
3: Заложен нос или болит ухо? Вернем комфорт за один визит. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202, проспект Острякова, 9А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
5: За один день мы не успеем.
4: В «Черемушках» успеем.
6: Торговый центр «Черемушки» – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр «Черемушки».
7: Мам, а мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
11: Владивосток. Владивосток FM.
12: Твой город. Твой край. Твоя история.
13: История нашего края.
14: История нашего края.
1: Особая дальневосточная армия. Оперативное воинское формирование на Дальнем Востоке в 1929-1938 годах под командованием маршала Советского Союза Блюхера. В состав армии, помимо стрелковых, танковых и военно-воздушных соединений, входили силы Амурской военной флотилии, погранвойска Дальнего Востока, а также Уссурийская и Сибирская железные дороги. Осенью 1929 года войска ОДВА отражают агрессию на Китайской Восточной железной дороге, за что армия была награждена Орденом Красного Знамени и стала именоваться «Особой краснознаменной дальневосточной армией». В связи с возросшей военной угрозой на Дальнем Востоке с 1 июля 1938 года была развернута в Краснознаменный Дальневосточный фронт.
13: История нашего края.
12: Твой город, твой край, твоя история.
15: Любимый край, любимое радио. Владивосток FM.
16: Любимый край, любимое радио. Владивосток FM.

0: О погоде выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Сейчас в Владивостоке температура воздуха составляет 8 градусов выше 0. В течение дня ожидается от 16 до 18 со знаком плюс. Переменная облачность в течение дня без осадков. Ветер северо-западный умеренный, в конце дня до сильного. Приморье на востоке местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха от 7 до 20 градусов в разных районах края. В Находке, Арсеньеве, Красном Яре и Андреевке сегодня ожидается до 14 градусов, а в Уссурийске 17, в Дальнегорске плюс 8, а в Партизанске плюс 18.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: В валюте 1 американский доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска – центр Владивостока перекроют на полдня. Сейчас расскажу, когда. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во Владивостоке на этой неделе. Проезд и парковку ограничат 6 мая с 7 до 13 часов по улицам в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Особенно это актуально для жителей Гершельда, которым с учетом перекрытий придется потратить на дорогу больше времени. Горожан попросили продумать альтернативные маршруты заранее, отметив, что в будний день с учетом масштаба ограничений усиление заторов неизбежно. В Приморье проснулись змеи. Жителям рекомендовали быть осторожнее на природе. В минувшие выходные отдыхающие заметили на территории ботанического сада крупного амурского полоза. Эти змеи не ядовиты, но укус может вызвать неприятные последствия. При встрече со змеей специалисты попросили быть аккуратнее, не брать ее руками и не провоцировать на нападение, а дождаться, пока она сама удалится на безопасное расстояние. Российские вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования. С этого времени каждый государственный университет обязан передавать сведения в единую информационную систему. При этом студенты все еще могут получить бумажный документ по желанию. Далее новости одной строкой. Отопительный сезон. Во Владивостоке завершается. Жилой фонд и социальные объекты перестанут получать тепло с сегодняшнего дня. 12-дневных новогодних каникул больше не будет в этом десятилетии. Рекордный по продолжительности отдых ждет россиян только в 2032 году. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Информация о дорожном движении представляет компания «Пенетрон» Владивосток. Снеговая, 17В, телефон плюс 7-914-705-12-64. В эти минуты пробки 3 балла. Проблемы в Снеговой паде, на Русской в оба направления, от Зарида Молодежной, по Котельниково Аллилуево на Третью рабочую, Нейбуты в сторону Зеленого угла, по Борисенко на Спортивную, от площади Луговой до Гайдамака, от Акатовой через Золотой мост центр. Перед заездом на мост еще и дорожно-транспортное происшествие. Пока на этом все.
1: Реклама.
3: Сыро в квартире? Пенетрон. Мокро в подвале? Пенетрон. Течь дал бассейн? Пенетрон. Плесень, потеки? Пенетрон. Пенетрон. От воды спасет бетон.
4: Проникающая гидроизоляция «Пенетрон». Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон плюс 7-914-705-12-64.

0: свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Продолжаем тему про хорошую, правильную русскую речь. Сразу говорю, я буду душнить, но при этом не считаю себя знатоком русского языка совершенно точно. Потому да нет, что ты каждый день сталкиваешься с ситуациями, когда думаешь, о, а вот так надо было, оказывается. Но, тем не менее, в массе своей я все-таки настаиваю на том, что в России стало популярно быть грамотным, и в Приморье живут довольно грамотные люди в сравнении с жителями других регионов. Сейчас, Дим, будем на тебе эксперименты ставить. Ты готов?
2: Так, я приморский, да, все хорошо. Я наш местный, значит, я на четверку точно должен знать, но давай. Простите, если что.
1: Всего 9 вопросов.
2: Всего 9 вопросов?
1: Всего 9 вопросов, то уровень
2: есть я
1: ЕГЭ.
2: За каждый набираю по 10 баллов.
1: Ты за каждый набираешь плюсик или минусик. Я вот буду себе на бумажке
2: сколько
1: рисовать.
2: Сколько у меня будет проходной балл?
1: Никакого проходного балла, просто для эксперимента. Угу. Друзья, кто не занят сейчас, можете тоже подключаться. Итак, джинсов или джинс? Ну, думай быстрее. Джинсов или джинсов?
2: Много джинсов не бывает.
1: Так, ну, джинсов все-таки, да, выбираешь? Сироты или сироты? Ну, давай.
2: Не понимаю,
1: сосредоточься.
2: Вопрос.
1: Ну, ударение как поставить? Сироты или сироты?
2: Сироты.
1: Ага. А как сказать кеды в единственном числе?
2: Кеда. Или кед.
1: Так кеда или кед? Ну, выбери.
2: Один кед.
1: Ух ты. А как сказать кроссовки в единственном числе?
2: Кроссовок.
1: Помидоров или помидор? Недавно со слушателями, кстати, мы тоже заспорили на эту тему. Помидоров или помидор? Много?
2: Много помидоров.
1: Так. Договор или договора?
2: Договоры, конечно.
1: А, директоры или директора?
2: Директора.
1: Ух ты. Вот самое сложное, два последних. Одна кочерга, много?
2: Кочерок.
1: Слушай, одно дно, много...
2: Пробили все-таки, да?
1: Рано или поздно должны были. Итак, одно дно, много...
2: Доньев.
1: Да ты гений, у тебя всего одна ошибка.
2: Где?
1: Серьезно, кроссовка, она моя.
2: Кроссовка, да.
1: 8 из 9, это рекорд. Я этот тест проводила, ты сегодня 5-й у меня. Ну хорошо, за последние 2 дня ты у меня 5-й. И средний балл 5 из 9. Причем школьники набирают больше, чем взрослые люди. Ну вот кочерек и Донев, да, это действительно сложные случаи. Вот как раз таки эти вопросы я и подслушала на скамеечке, когда девочки друг другу задавали. Я в какой-то момент не удержалась, когда они затроили на слове сироты. Вот, и сироты или сироты, наверное, говорю, красотки мои. Простите, что вмешиваюсь. Говорю, сироты обычно говорят только депутаты. Угу. Не знаю, почему. Это, видимо, часть профессионального сленга, но они всегда говорят сироты, возбужденные и обеспечение.
2: С кроссовкой я поторопился.
1: Ну, просто, поторопился, да. Ладно. А так бы, представляешь, как было бы круто. Вот то же самое я подумала на тотальном диктанте, когда вот с одним словом перемудрила, и получилось, что вот там одна ошибка все-таки есть.
2: Не, ну ты не забывай, у меня все-таки гуманитарное образование.
1: Что ты молчал-то? Я бы тебе вопросы посложнее придумала.
2: И просто, да.
1: Вот сейчас предлагаю послушать, что наши дорогие подписчики написали в своих комментариях по поводу общего уровня грамотности и как они ее повышают. Вот пишут, хотел написать, делаю домашнюю работу с ребенком, чтобы повышать грамотность, но вспомнив современное образование и учебные пособия по русскому языку, понял, что этот вариант ответа не подходит. Ну, кстати, те родители, которые рядом с детьми сидят, готовящимися к ЕГЭ, я думаю, что все-таки некоторые моменты для себя новые узнают из русского языка. А вот Евген тоже написал, думаю, делая уроки с детьми, многие, как и я, повторяют правила, поэтому смело можно этот вариант выбирать, что я и сделал. Здесь весь вопрос в том, зачем нам быть грамотными. Ну, то есть где-то вот подсознательно, да, мы как-то к этому, ну, наверное, скорее стремимся, чем нет.
2: Ну, элементарно просто, ну, хотя бы вот вам приходит письмо, набранное там в мейле, допустим, или сообщение, где отсутствует Т9, и согласитесь, корежит немного, когда ты видишь простые грамматические ошибки.
1: Не знаю, меня уже не корежит. Раньше,
2: я прощаю,
1: да, сейчас...
2: я прощаю запятые, тире, двоеточие. Я это прощаю. Знаки препинания, там, да, там сложно с ними разбираться. Но элементарнейшее АО, это прямо боль. Это прям, ну что же такое? Просто, ну, сразу чуть-чуть меняется отношение к человеку.
1: У тебя меняется, да?
2: Как-то проще, да, такое. Ну, думаешь, ну ладно, как бы безграмотный человек, это не есть хорошо.
1: Вообще, раньше речь была показателем культурного слоя. То есть по речи можно было определить примерно в какой сфере и откуда этот человек, с которым ты имеешь дело. То есть речь для нас это такой эволюционный механизм, по сути. То есть,
2: ну,
1: мы
2: конечно.
1: Как бы сразу считываем, кто перед
2: позвоню.
1: Нами и как с ним строить диалог.
2: Да, я тебе позвоню.
1: Но это не значит, что человек плохой. Это значит,
2: нет, человек
1: что
2: хороший.
1: Вот такой вот маркер, да. Сейчас все поменялось. Сейчас в речи городских жителей много сельского и, к сожалению, много канцеляризмов. Ты обрати внимание, как часто ты говоришь слово «составит», «данный» и «является». Как часто я эти слова говорю, как часто каждый из нас говорит слова, которые раньше можно было встретить, ну, разве что в документах и отчетности. Угу. Сейчас канцелярит стал нормой. И, ну, я не знаю, иногда вот как бы тоже ты думаешь, ну, зачем? Ну, можно же проще по-человечески сказать, но все-таки.
2: Тут журналистка получается такая уже.
1: Знаешь, тем не менее, у ученых есть по этому поводу свои мысли. Зачем угу. нам быть грамотными? И зачем вообще заниматься как бы углублением, да, в изучение своего даже языка. Оказывается, это полезно для здоровья. Потому что чем больше ты в это погружаешься, тем больше нейронных связей создаешь, и тем больше снижаешь процент вероятности там, всяких разных болезней, которые тебя ждут в зрелом возрасте. Ну, если ты собираешься до него дожить, конечно.
2: А, то есть это вот... вот, ну, там, вот. Вот
1: то есть быть грамотным полезно,
2: забывания, вот эти страшные
1: болезни.
2: Вот,
1: а так
2: болезни,
1: ты как которые... будто бы, ну, тренируешь, да, свой мозг так же, как и тренируешь мышцы.
2: Так самая лучшая тренировка это что?
1: Что?
2: Ну,
1: практика?
2: Что?
1: Чтение.
2: Вот,
1: я
2: пожалуйста. Я не знаю, как докричаться до детей, там, в частности, до своих. Там, я просто вот напишите, как вы заставляете детей читать, если у кого-то
1: я
2: ребенок читает запоем. Читает сам?
1: Да.
2: Это очень круто. Вот
1: потому
2: я
1: что
2: не знаю,
1: я сижу рядом с ним, читаю, он еще через плечо перегибается и говорит, нет, что-то у тебя какой-то сложный текст, я пойду Драгунского добью.
2: Да? Ага. Ну, слушай, вот личным примером, значит, да, все как обычно.
1: А по-другому никак. Есть еще один хитрый способ прятать книги. Берешь, прячешь, говоришь, так, тебе еще рано. Рано или поздно любознательный ребенок залезет, найдет способ, там, не знаю, куда-нибудь на шкаф,
2: что
1: подвергая себя риску.
2: Такое? Ну-ка, надо посмотреть.
1: Да, да, если прячут, значит, интересное.
2: Да. Просто у нас есть вариант ответа, а слушай аудиокниги. Аудиокниги, вот я, у меня был период такой в жизни, да, очень круто быстро там за 9 часов послушать «Три товарища Ремарка», да? Очень круто.
1: Всего 9?
2: 9 часов. 9,5 там что-то
1: как
2: такое.
1: До Хабаровска доехать.
2: Да, это примерно так и было. То есть я ехал туда, слушал, и на обратном пути чуть-чуть дослушивал, ну, потому что были остановки, там телефонные разговоры, та-та-та-та-танц. Я вообще не помню, о чем произведение.
1: Да?
2: Вообще не помню. Были «Три товарища», что-то война там вроде была, что-то такое, все. А там же целая жизнь
1: главный
2: прошла.
1: Главный герой полюбил девушку с туберкулезом, в конце она умерла. Прости,
2: вот,
1: я,
2: видишь, я вообще про это забыл. Потому что я это не читал, я это слушал.
1: Примерно две трети книг Ремарка примерно о том же самом.
2: Я с удовольствием переслушивал в прочтении Сергея Чунишвили серию про Фандорина. С удовольствием его прослушивал, но только после того, как я ее 3 раза прочитал.
1: Вот, видишь, а с точки зрения повышения грамотности специалисты говорят, что все-таки читать глазками полезнее, чем слушать ушками, потому что ты обрабатываешь больше информации, задействуешь больше долей мозга.
2: Вот, я это пытаюсь объяснить своему ребенку, что ты пишешь с ошибками, потому что ты не знаешь, как пишутся слова, потому что ты их не видишь. Если ты читаешь, ты запоминаешь. А почему здесь запятая стоит перед что? А, перед что ставится очень часто запятая, да? Есть определенное правило, которое про это говорит. А почему перед но ставится запятая? Потому что тоже есть правило. И это повторяется, и ты это запоминаешь, и уже на автомате начинаешь писать вот эти вот все правильности не корова, а корова. Потому что ты прочитал, увидел это же, да, в книге, как это пишется, или какие-нибудь перпендикуляр, как пишется. Ты же понятия не имеешь, как это слово пишется, если ты его не увидишь, как оно написано.
1: Ну, некоторые, видишь, интуитивно это схватывают, им даже особо погружаться в правила не надо. Кому-то все-таки надо немножко себя дисциплинировать.
2: Надо.
1: Если у вас есть в этом внутренняя потребность, вот если есть, напишите, как повышаете уровень своей грамотности. Мы скоро продолжим.
0: Владивосток FM. Любимый край, любимая

0: Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Вот все-таки есть случаи в русском языке, которые, ну, просто вот что-то не пытайся, ну, невозможно победить. Я, допустим, вот сколько лет пишу тексты, никак не могу запомнить слово «спровоцировать». Через «а» или через «о» пишется. Ну, не знаю, оно заколдованное какое-то. И то же самое с правилами пунктуации. Ну, провокатор, наверное. Да нет, там на самом деле надо просто запомнить, что через «о» не «справа», а «право». Есть варианты с запятыми. Вот, например, «хочу быть сильным, как папа». Нужна запятая? Нужна, нужна. А «хочу быть как папа» не нужна запятая.
2: Почему?
1: Ну, потому что вот такие правила в русском языке. То есть с пунктуацией многие из нас не дружат, но...
2: «Хочу быть сильным, как папа» нужна запятая перед «как». А в случае
1: «хочу быть как папа» не нужна запятая.
2: «Хочу быть как папа» не нужна.
1: Потому что устойчивое выражение. Не надо пытаться это логикой победить. Вот оно просто вот так и есть. Я думаю, что это уже университетский уровень. Это не про нас с тобой. Это глубина погружения совсем другая. Я о чем? О том, что правила пунктуации в случае, например, с тотальным диктантом не считаются грубыми ошибками. То есть ты можешь сделать их там 2 или 3, по-моему, и все равно получить 5. Я, может быть, вру, мы об этом спросим у нашего гостя через 40 минут. Правила орфографии. Даже одна ошибка – это уже не 5. Ну, то есть в случае со школьным диктантом за одну ошибку могут там 5 с минусом поставить, а в тотальном диктанте уже нет.
2: А ты делал хоть раз такую ошибку, когда вот у тебя сомнение?
1: Глупейшая.
2: Нет, сомнение такое было, а или о, и ты так писала «о» похоже на «а», что как бы потом в случае чего ты говоришь: «да вы что? Вот здесь же «а» вместо «о». Ну,
1: нет.
2: Вы же... Или наоборот ты доказывала, если бы все-таки надо было, чтобы
1: ничего
2: было «о».
1: Ничего не доказывала. Нет? Я просто примирялась со своей оценкой.
2: Мы боролись, да?
1: Да. До последнего.
2: Угу.
1: А самые частые ошибки, которые делают даже грамотные россияне в своей речи, вот филологи нам их представили. И здесь есть даже свой топ. Итак, орфография. Окончание «ця-ця» в глаголах. Слово «чересчур», «через з».
2: Угу. Подожди, там что пишут? Отвечает на глагол, да, что делать, что делать?
1: Надо просто вопрос задать, и все вопросы сразу снимаются. «Чересчур» многие все еще пишут, как два отдельных слова. «Чересчур». Агентство без буквы «т». «Чересчур», «через с» пишется одно слово. «Чересчур». А вот кто-то пишет «через з» и два слова. Агентство без буквы «т» тоже распространенная ошибка.
2: Потому что не агент. Да, не надо.
1: Не агенты совершенно точно здесь собрались. Слово «прийти» через букву «д». Встречалось тебе такое?
2: «Прийти».
1: Часто. Вот, ну, да, особенно в письменной речи, в сообщениях. Скрупулезный, сложный случай. Написание так же и так же отдельно или слитно. В орфоэпии самые классические варианты: звонит, краны, договор,

0: Да, они позвонит договор, да. Ну, нет, есть вещи, которые являются там специально служебными какими-то, да, компас, компас, ну, типа этого.
1: Профессиональный сленг.
0: Да, да, да. Но нас, я потому что столкнулся, мы, оказывается, такие были безграмотные, когда я поступил на театральный факультет. Вообще просто это была жуть, первый
1: культурный
0: курс.
1: Культурный слой отсутствует.
0: Да, то есть первый курс, а там же профессиональная сценическая речь. Вот ты 4 года учишься, у тебя все 4 года идет речь. Единственный предмет по сравнению с актерским мастерством, да, ну и то актерское мастерство.
1: По которому прям гоняли.
0: Актерское мастерство и то заканчивается, потому что 4-й курс у тебя уже дипломники, и ты уже не учишься, ты уже работаешь над ролью. А вот речь прямо идет до конца, прям до диплома, до самого. И... нас вообще не учат. Вот там, на театральном, учат говорить правильно. Поэтому, если хотите, чтобы была хорошая чистая речь, чуть-чуть. Да не да. Нет, можно отдельно заниматься с речевиком, чтобы чуть-чуть ставить голос, чуть-чуть ставить речь, избавляться от дефектов.
1: Я еще кое-что по этому поводу скажу, но позже. Дальше пойдем по ошибкам. Грамматика и морфология. Нет слов их не егоны, все уже это знают прекрасно. Степени сравнения. Вот здесь посложнее. Часто встречаются варианты такие, как более лучше, избыточное, да? И недавно вот буквально заходила на сайт одной известной медицинской клиники. Медицинской клиники тоже избыточные выражения. Нормально. То есть просто клиника и все. И вкладка, на которой было написано «Прейскурант цен», тоже избыточная. Нет, нет, просто «Прейскурант цен». «Прейскурант» — это уже текущие цены, там не надо добавлять. Ну, это масло масляное получается. Родительный падеж, множественное число. Нет парок, нет носков, нет мест. Помидоров. Да, сегодня мы об этом уже говорили. А легко запомнить. Слово короткое, точнее нет, предмет короткий, слово длинное, нет носков.
0: А есть чулки.
1: Чулки, чулки длинные, слово короткое, чулок. Ложить, положить, тоже сложный случай. Одеть, надеть, мое самое любимое, до сих пор не могу.
0: Это уже мемас, который разобрали уже по полку.
1: До сих пор не могу ребенка научить. По-моему, он принципиально меня троллит, когда говорит, я пойду одену.
0: Ну, одеваешь себя, надеваешь на кого-то.
1: Ну вот, есть даже анекдот такой, что вот представляешь, а вот мы с тобой вот сейчас возьмем и вообще всем сюрприз сделаем и поженимся. Я такой к тебе подхожу. Скажу и такое кольцо тебе на палец. Как одену, она надену. Ну, может быть, и не поженимся. Дальше. Одна из распространенных ошибок — слово «координально», так не пишется, и его собрат — слово «вообщем», его тоже не существует. И вот пунктуация — это просто беда, честно. Все эти сложные случаи. А удвоенная «н» — ой, мам дорогая.
0: А точка с запятой вообще когда ставится?
1: Ой, не спрашивай, все, не будем об этом.
0: О, вот, да, знаки — это боль.
1: Есть очень интересные современные форматы для желающих разобраться в этих случаях. Ну, правда, они существуют. Во-первых, это телеграм-каналы и каналы в других социальных сетях, которые стало вот прям популярно подписываться на них и популярно вести. Угу. У меня как минимум 3 таких, только в телеге, еще в ВК. А есть еще и блогеры, которые каким-то образом умудряются делать русский язык интересным. То есть обыгрывать это так, что ты даже и не хочешь, но тебе просто вот весело это запоминать. Ну, вот случай как раз про «хочу быть сильным, как папа, нужна запятая», «хочу быть, как папа, не нужна запятая». Тут есть такой блогер Тёма Пименов, и он не один такой, который делает русский язык, собственно, вот таким вот заманчивым, да, и ты, ну, ты даже вот, в общем, не стремишься к этому, но что-то запоминаешь, чего не знал раньше, и становишься лучшей версией себя.
0: Он же очень крутой русский язык, но он очень сложный, потому что даже с годами ты понимаешь, что чуть-чуть ошибаешься где-то, где-то чего-то неправильно договариваешь, а где-то, может быть, специально кривишься. Ну, вот прости, но люблю говорить «кудой», «тудой», «сюдой», да, ну, потому что так говорил Машков в «Ликвидации», как-то так запомнилось, и куда поедем, «тудой» или «сюдой», «сюдой» поехали. Ну, это абсолютно безграмотно.
1: В «Ликвидации» помню только, как он курагу ел.
0: И это тоже, да, для сердца полезно.
1: Как вы повышаете уровень своей грамотности, друзья? Очень ждем ваших сообщений в телеграм-канал, если у вас телега работает. Канал в Макс, кому нужна ссылка, пишите, пришлю. А также можно по номеру 8-904-629-0209. Кстати, в этом случае также пишется слитно или раздельно?
0: А вот про
1: сейчас
0: это не спрашивай.
1: Сейчас за эфиром расскажу.
0: Да, да, да, это сложно.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 8:30 в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде в Приморье. На востоке сегодня ожидается местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. В отдельных районах до сильного. Температура воздуха в разных районах края от 7 до 20 градусов выше 0. В Преображении сегодня холоднее всего плюс 6 градусов. В Ковалерово уже плюс 10. А в Дальнереченске, Спасский Дальний Лесозаводский ожидается до плюс 15 градусов. В Лучегорске будет плюс 16.
0: Владивосток. FM.
1: Погода во Владивостоке. Фактическая температура воздуха составляет 9 градусов со знаком плюс. В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный. В конце дня сильный. А температура воздуха в городе Владивостоке от 16 до 18 градусов со знаком плюс.
3: Информация о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76, 246-46-76. В эти минуты пробки 4 балла, и они в Снеговой Паде, на Русской в оба направления, от Зарида Молодежной, от Гоголя Инструментальный завод, от Баляева на Третью Рабочую, в районе площади Луговой, по Борисенко на Спортивную, от Радиоприбора через Золотой мост в центр мешает ДТП, и теперь еще и на Гершельде от Казанского моста в сторону ЖД вокзала.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76.
4: Реклама.
5: У нас

0: Комполиси класс комфорт.
1: Жить ближе к даче, тратить меньше времени на дорогу. Быстрый доступ в Соловей Ключ и другие дачные районы.
0: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
2: Застройщик Цезима, восточная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Токио Маркет. Азия в разнообразии. 4 точки в городе, где представлен большой выбор готовой азиатской еды. Те самые роллы в тубусе, настоящий японский сандо, обеды, ужины и многое другое. Подробности в Токио Маркет.
4: Где купить здоровый сон? Верена Мебель. У нас правильные матрасы фабрики Вифейн. Они гарантируют вам отличный сон для продуктивного дня. А цены от производителя очень выгодные. Адреса магазинов и подробности на сайте verenamebel.rf.
5: Не пропустите хит цена в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
6: Рэми всегда выгодна.
7: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
8: Аудитория 0+.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток FM.
1: Вообще прекрасно, что мы с вами умеем говорить, и еще более прекрасно, когда мы делаем красивым. Но я здесь не говорю правильно, да, потому что сама не знаю, как правильно. То есть вот есть там то, что нас на русском языке научили, есть то, что мы в книгах прочитали. Тем не менее, язык — это довольно живая система, которая постоянно меняется. И все же очень хочется, чтобы наш красивый, сложный язык, об который иностранцы ломают языки, все-таки оставался красивым и сложным, потому что вот такого больше нет нигде. Если говорить в исторической перспективе, то язык – это то, что когда-то позволило нам выжить и эволюционировать. То есть без этого, ну, вот те самые человекообразные обезьяны не смогли бы стать одним из доминирующих видов. Это уже доказано наукой, представляешь? Ну да, примерно так. Потому что язык…
2: Они же понимают друг друга.
1: Язык позволял им предупреждать друг друга об опасности. И, как выяснилось, очень интересный эволюционный механизм – это сплетни, слухи и ложь. Вообще просто. То есть это невероятный эффект оказало. И, собственно, таким образом, да, они научились еще и образному мышлению все это передавать каким-то образом. То есть это не просто уже примитивный уровень. Сегодня, как говорят ученые, уровень грамотности — это один из показателей уровня благополучия и уровня жизни в стране в целом. То есть чем больше грамотных людей, тем лучше у нас дела в стране обстоят.
2: Браво, потрясающая мысль.
1: Это не моя.
2: Неужели это только сейчас? Сейчас стало понятно.
1: Чужая мысль, но все-таки очень такая очевидная, и странно, что мы к ней с самого начала этого разговора не пришли. Поэтому хочется представить вам рейтинг самых грамотных стран в мире. Как думаешь, кто на первом месте? Ну, не угадаешь вообще. Объединенные Арабские Эмираты.
2: Я не хочу кого-то обидеть.
1: То есть в этой стране уровень благополучия и жизни, да, позволяет людям заниматься изучением языка и грамотно говорить и писать. Вот первое место — это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. А также по показателям грамотности где-то наверху Индонезия, латиноамериканские страны, Бразилия, Мексика, Перу, Колумбия, Парагвай, Уругвай. Надо сказать, что испанский язык гораздо проще, чем русский.
2: То есть мы даже не в топ-20?
1: Мы в топ-20 как раз. Среди стран с высокой грамотностью также упоминаются страны бывшего СССР, и Россия среди них на одном из первых мест. А в этом же списке Лихтенштейн и Люксембург, не знаю, отличаешь ли ты их друг от друга. Норвегия, Финляндия, Андорра. Страны с более низким уровнем грамотности чаще, чем те, где грамотно говорят и пишут, сталкиваются с такими проблемами, как бедность, ограниченный доступ к образованию, политическая нестабильность и гендерное неравенство. Здесь у нас государства Африки и Афганистан, как выяснилось, те, кто даже со своим языком не особо дружит. Вот если на макроуровне смотреть, то спасибо вообще этому великому советскому образованию. Честно, я сейчас смотрю на современную школьную программу и понимаю, что вот здесь определенно что-то не так. Не только в изучении иностранных языков, но и в изучении русского языка тоже. Тем не менее, чисто интуитивно, мы все прекрасно знаем, что вербальные способности, в том числе письменная и устная речь, более развиты у женщин, чем у мужчин, потому что вам для того, чтобы добывать мамонта, особо это не надо было.
2: Спасибо.
1: Вот, и, ну, в смысле,
2: понятно, мужчины,
1: не я это
2: вот
1: придумала,
2: это вот
1: взяли, что вот тост
2: вот
1: должен быть четким, как приказ, как выстрел, да, иначе весь смысл теряется. Но все же, ходим вокруг да около, и все-таки хочется прийти к мысли о том, что в Приморье живут довольно грамотные люди. И вот сейчас время для ваших сообщений. Что вы нам написали, как вы повышаете уровень своей грамотности? Вот такие сообщения приходят. А как говорил Игорь Иванович Печкин, мы стараемся читать что-то новое, в том числе что-нибудь умное. И в последнее время это не всегда физическая книга в руках. Стараюсь найти свободное время, чтобы посмотреть, поизучать обучающие курсы в библиотеке нашей группы компаний. Там на портале много разных обучающих материалов на... много различных обучающих материалов на различные темы. Кстати, слово «различный» тоже канцелярит, как выяснилось. Не знала об этом, сама его часто употребляю. В нашей компании это поощряется. Представляешь, работодатель поощряет. Библиотека постоянно пополняется. Жаль, что времени не так много. Работа очень много отнимает. Конечно, работа у нас у всех много чего отнимает. И не только времени. Кстати, ну, с другой стороны, она же нас и облагораживает. Одним из самых популярных вариантов стала домашка с ребенком. Продолжаем, в общем, ваше сообщение читать. И ждем гостя в студии Владивосток FM. Ну, я думаю, что уже пора раскрывать карты, да, кто придет. Дима, ты готов?
2: Да, давайте. Очень интересная персона. И очень приятно, что он ашинский человек.

директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, собственной персоной в этой студии. Его ждем после 9 часов утра. Друзья, особенно кто писал «Тотальный диктант» и остались вопросики, можете написать их, почему 4, а не 5. Тоже засчитывается. Номер, знаете, 8-904-629-0209.

0: FM. Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
1: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните в службу «Забота». Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалистов.
2: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
3: 2-540-900. 2-540-900.
4: Устали от бесконечных капель и дискомфорта в носу? В клинике «Аквалор» опытные врачи проведут диагностику на современном оборудовании и назначат эффективное лечение без лишних анализов. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87.
6: Радио нашего города. FM Stereo, Владивосток.
7: Владивосток FM.
8: Твой город, твой край, твоя история.
9: История нашего края.
10: История нашего края.
11: Доходные дома Скидельского, выстроенные в 1902-1909 годах по проекту архитектора Гальденштетта. Историческое здание по адресу Океанский проспект, 30, сегодня является объектом культурного наследия. Дом был построен на чрезвычайно сложном тогда рельефе, при этом сам ландшафт затронут не был. В начале 20 века в здании располагался чайный магазин, и, по воспоминаниям старожилов, запах от этого чая разносился далеко по улицам города. В советское время в здании размещались жилые квартиры, а нижние этажи использовались под магазины. Сегодня в зданиях расположено управление судебного департамента при Верховном суде в Приморском крае.
9: История нашего края.
8: Твой город, твой край, твоя история.
6: Владивосток FM.
12: Я люблю Приморье.
6: Я слушаю
12: Владивосток FM.

0: Итак, о погоде. Во Владивостоке в настоящее время 9 градусов со знаком плюс. Ожидается в течение дня от 16 до 18. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западно умеренный, в конце дня сильный. Приморье на востоке местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западно умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха от 7 до 20 со знаком плюс в разных районах края. Ну, а если точнее, то в Находке, Арсеньеве, Красном Яре и Андреевке сегодня ожидается до 14 градусов. Выше нуля в Уссурийске 17 градусов, в Дальнегорске плюс 8, а вот в Партизанске будет плюс 18. О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска – пожарные в Приморье перешли в усиленный режим работы. Партнер новостей – ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне ландшафтных пожаров. Согласно поручению губернатора, дежурить на территориях, где чаще происходит возгорание, будет до 300 человек. Их основная задача – оперативный, как можно быстрее ликвидировать очаги в утренние часы, пока нет ветра. По данным МинГОЧС, особенно сложная обстановка остается на территории Хасанского и Партизанского округов. И в целом повышенный класс пожароопасности в лесах сохранится сегодня и завтра. Жители одного из микрорайонов Владивостока больше не смогут припарковаться у дороги. Новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появились на Патрокле. В частности, по улицам Архангельской, Сочинской и Североморской в ближайшее время начнут курсировать комплексы «Паркон», которые будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме. Приморцев призвали правильно носить георгиевскую ленту. Символ победы рекомендовали закрепить на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. Ранее в ряде источников сообщалось о штрафах для россиян, которые завяжут символ победы на ошейнике собаки или на ручке автомобиля. По закону никакой ответственности за это не предусмотрено. При этом наказание все-таки последует, если публично порвать, затоптать ленту или разместить ее вместе с оскорбительными надписями или запрещенной символикой. Далее новости одной строкой. Генеральная репетиция парада Победы пройдет во Владивостоке на этой неделе. Проезд и парковку в центре города 6 мая ограничат с 7 до 13 часов. Две трети россиян регулярно задерживаются на работе. Основной причиной стало желание повысить доходы. На этом пока все новости. Выпуск представляет Небовиль.
2: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
3: Владивосток FM.

0: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО». 207-07-23. В эти минуты заторы не только от Зарида Молодежную, но и обратно от Столетия на Вторую речку, на Русской в оба направления, на Снеговой в районе таксопарка, в районе площади Луговой, на Борисенко, от радиоприбора к Золотому мосту, перед мостом Авария. Уже сейчас заторы появились в центре, на Эгершельде, плотно от Казанского моста в сторону ЖД вокзала. Еще есть авария на объездной трассе между Седанкой и Снеговой Падью, почти посредине, но никакого затора она, на удивление, не создает. Знаете больше? Пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток ФМ.
1: Друзья, в продолжении утреннего шоу «Все свои» долгожданный гость, которого мы вам обещали, и с которым поговорим о том, правда ли, что красивая русская речь становится новым трендом. А в студии «Владивосток ФМ» директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков. Вячеслав Сергеевич, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так и все-таки правда или миф, что грамотным становится быть популярным?
2: Конечно. Очень хочется на это надеяться, и мы постоянно наблюдаем в современном мире, что это действительно тренд. Люди стараются изучать русский язык. На самом деле очень много для этого есть причин. И развитие технологий – одна из них, потому что, казалось бы, мы давно не пишем от руки, много, по крайней мере, не пишем от руки. Мы пользуемся мессенджерами, электронной почтой, но это еще сильнее отдаляет нас от собеседника, и иногда между нами есть только текст. Насколько мы грамотны, насколько мы грамотно пишем, насколько мы грамотно умеем формулировать свои мысли. Очень много о нас говорит, является нашим лицом цифровым, поэтому люди к этому стремятся.
1: Вот сейчас хочется прямо под запись для родителей, потому что родители школьников, особенно начальных классов, часто слышат этот вопрос: зачем мне учить русский язык, если я и так на нем говорю?
2: Мало говорить, нужно еще и писать. И говорить тоже нужно грамотно. Очень часто мы видим, что человек просто не может сформулировать свою мысль достаточно понятно для окружающих людей. А это главная функция языка – коммуникация. Если мы не будем грамотно говорить и писать, мы не сможем друг друга понять. А без понимания не существует общества.
1: Но вот все-таки зачем быть грамотным сегодня, когда в мессенджерах автозамена работает, целый текст красивый, такой гладенький, может и написать, и даже не отличишь, человек написал или машина.
2: Ну, отличишь. Вы знаете, сейчас же среди молодежи целый тренд. Они даже Толстого заподозрили в том, что он с помощью искусственного интеллекта писал свои тексты. Есть очень четкие, это немножко не про грамотность, но раз уж мы начали об этом говорить, есть очень четкие маркеры текста, который пишет искусственный интеллект, по крайней мере, плохого текста, который пишет искусственный интеллект. Потому что с помощью хорошего промптирования можно добиться того, чтобы этот текст был действительно качественным и неотличимым. Но, как правило, тексты искусственные, а их сейчас очень много, в сети больше половины искусственных текстов по статистике. Сегодня. Эти тексты очень сильно вбиваются, и они выглядят неестественно. Это видят люди. И даже если они этого не осознают подсознательно, они от этого текста немножечко отстраняются. Кроме того, вот этот технооптимизм, который когда-то существовал на тему того, что вот сейчас нам Word там, и мессенджеры все подчеркнут неправильно, он не работает, к сожалению. Да, простые опечатки и грубые орфографические ошибки вам мессенджер выделит. Но русская пунктуация особенно, не говоря уже про орфографию. Орфография в меньшей степени, хотя тоже контекстуально.
3: Абсолютно контекстуально. И ни один мессенджер, ни одно техническое средство пока не может с точностью выделить все ошибки, потому что он не понимает, что имеет
2: в виду.
1: Вячеслав Сергеевич, ну вот если все-таки к теме тотального диктанта поближе. Сегодня утром мы с Димой заспорили, и он как-то усомнился в моих словах о том, что в Приморье живут в целом люди более грамотные, чем в среднем по России. Потому что где-то была информация о том, что у нас процент отличников, например, выше, чем в среднем по России. Это так?
2: Я ничего про это не знаю, если честно.
1: Правда?
2: Да, ну, смотрите.
1: Ну, на ваш взгляд, как человек, который руководит фондом.
2: Мы не ведем такой статистики. Это не входит в наши задачи, нам это не очень интересно, если честно. Мы не сравниваем регионы между собой по уровню грамотности. Во-первых, потому что это было бы просто нерелевантно. С кем сравнивать Владивосток? С соседними регионами? Ну вот, например, на Камчатке в 3 раза меньше людей писало «Тотальный диктант». Выборка неправильная получится. А в Москве писали другой текст. У нас же 4 части текста для разных часовых поясов.
4: Ну, чтобы не списывали.
2: Ну, в том числе, конечно. Вот мы в «Тотальном диктанте» существует принцип единства времени. То есть все начинают писать одновременно. И вот наша дальневосточная зона вместе с зарубежными странами, которые к ней относятся, начинают писать в одно время. все садятся и вот минута в минуту начинают писать текст. Следующая часовая зона пишет следующую часть этого текста, чтобы нельзя было у нас списать.
4: А почему нельзя, допустим, как сделать, ну, есть такое, ну, забег рэп? Это синхронный старт во всех регионах страны. И там, допустим, 16 часов начала во Владивостоке, 9 часов утра уже в Москве. В принципе, пожалуйста, садимся, пишем.
2: Ну, дело в том, что в названии этого забега ответ, это забег РФ, «Тотальный диктант объединяет весь мир». Мы точно его писали в 72 странах, не считая России, с нашей страной в 73-х. А 109 стран подключались онлайн. И поэтому последнюю часть текста начинают писать 23 часа по Москве, пишут американские континенты. Северная Америка, Южная Америка.
1: Ну, то есть одновременно это чисто технически, да, сложнее организовать. Но вот вы говорите, что не сравниваете регионы между собой, но все равно человек, когда идет, это делает, да, для кого-то это, ну, просто такая вот традиция, да, сложившаяся. Я знаю одного врача, она каждый год ходит, пишет «Тотальный диктант», потому что она просто вот полюбила это, и ей, ну, нравится даже не результаты получать, а нравится именно сам процесс. При этом среди нас же есть еще и момент соревновательности, нам нравится думать, что мы лучше, чем кто-то. Наверное.
2: Ну, конечно. Наверное. Но мы, мне кажется, по крайней мере, что мы на диктанте в первую очередь соревнуемся сами с собой. Знаете, диктант – это такой способ стать лучше, превзойти себя сегодняшнего. Мы выставляем оценки, но при этом каждый может свою оценку сохранить в тайне, написав псевдоним на бланке, не раскрывая свое имя и фамилию. Это один тоже из наших принципов. И если вам хочется, вы можете поделиться своей оценкой в социальных сетях. А можете этого не делать и оставить свою двойку или пятерку только для себя или своих близких. Каждый решает сам, и в этом прелесть «Тотального диктанта». Мы не вывешиваем списки двоечников, никого не принуждаем. «Тотальный диктант» всегда сугубо добровольный. Мы очень сильно оберегаем этот наш еще один принцип. При этом, конечно, мы соревнуемся друг с другом, это нормально, поэтому оценки и есть. Иначе можно было бы просто писать, ну и там, например, выделять ошибки, не ставя никаких оценок. Но статистика, чтобы ее вести, она должна быть репрезентативной. Вот если бы мы загнали всех на «Тотальный диктант», и провели бы среди всех людей вот это соревнование, и потом бы сказали, вот здесь более грамотные люди живут, здесь менее грамотные. А поскольку не все все-таки участвуют в «Тотальном диктанте», 3 миллиона человек в этом году участвовало по всему миру, но это всего лишь 1% от всех тех людей, которые владеют русским языком в мире, поэтому пока что эта статистика еще не такая значимая.
4: Ну хорошо, а из 3 миллионов вот можно выделить какую-нибудь там возрастную группу, которая там является более массовой? Вообще, кто основные участники «Тотального диктанта»?
2: Возрастную группу выделить сложно, потому что всех возрастов люди участвуют в «Тотальном диктанте», и студенты, и люди серебряного возраста. Все идут со своими целями. Кто-то идет, чтобы доказать, что советская школа была лучше нынешней. Кто-то идет, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Много школьников участвуют в диктанте.
1: А не сильно сложные тексты для школьников?
2: 15-летние, 13-летние ребята пишут на пятерке. Я видел это. Ну, это зависит от человека.
1: Ну, есть знания еще свежие. Они в материале вот сегодня, наверное.
2: В том числе, да? Но нужно отметить, что «Тотальный диктант» сложнее школьной программы. «Тотальный диктант» — это сложный текст. Он выходит за рамки школьной программы по русскому языку. И мы говорим, что русский язык нужно учить всю жизнь, в том числе потому, что он меняется, в том числе потому, что школьной программы недостаточно для того, чтобы в совершенстве знать язык и им владеть и оперировать. Но, тем не менее, школьники пишут и пишут на пятерке, а для младших школьников мы сделали специальную форму «Тотального диктанта», называется «Не диктант». Там действительно не диктант, а занимательные задания о русском языке. Просто потому, что родители постоянно говорили нам, мы хотим вместе с детьми писать «Тотальный диктант». Но, конечно, в 7, в 10 лет еще все-таки «Тотальный диктант» писать рано. Нужно что-то другое. Но вот есть статистика точная. Женщины пишут «Тотальный диктант» больше, чем мужчины. Более 70% нашей аудитории — это женщины.
4: Вот, а мы об этом говорили за эфиром с Настей, что,
1: потому что вербальные
4: я не
1: навыки
4: хожу.
1: Это все-таки больше для женщин.
4: Это ваше заключение такое. Я говорю, что я не хожу, потому что я боюсь, как любым мужчинам, поражения. Маленького, но поражения вот в этом. Но вы подсказываете прекрасную идею пойти написать не Каплун, на подписаться, а Иванов.
2: Да, и потом, знаете, вот люди же бегают в марафоны. и никто, почти никто, там есть чемпионы, люди, которые прибегают, им дают большую медаль на шею, вешают денежный приз, дают, они там
4: Есть те, кто сходит с дистанции.
2: Да, они там выбегают из скольки-то там, я не знаю, часов, из трех часов выбегают. Но это же не позорно и не стыдно. Вот я в этом году первый раз ледовый забег пробежал там за сколько-то, я даже не знаю за сколько. Уж точно не на рекордное время. Но мне не стыдно. А марафон я вообще не могу пробежать. Здесь то же самое. Это сложное соревнование. Соревнование в русском языке. Но его даже на двойку написать не стыдно, потому что это действительно сложно, особенно для человека, который давно закончил школу, особенно для человека, который не изучал русский язык предметно в высшем учебном заведении. Это сверхзадача, так же, как пробежать марафон.
1: А вот теперь подбираемся к одному из самых частых вопросов, которые задают люди, получившие оценку, в общем, писавшие тотальный диктант, которые не первый год это делают. Почему такие критерии оценки? Почему одна орфографическая ошибка – это уже 4?
2: Вот среди участников тотального диктанта постоянно ведутся жаркие споры на тему того, нужно ли, чтобы было больше пятерок, нужно ли сделать тексты чуть полегче, или нужно делать тексты посложнее, или, может быть, ослабить критерии, или еще сильнее ужесточить критерии. И это две части аудитории, которые никогда не сходятся во мнении, потому что вот в этом году текст, третья часть текста, московская, была почему-то так получилось, она была чуть-чуть легче, чем обычно. И там куча пятерок благодаря этому. И огромное количество людей радуются и говорят, я первый раз за 13 лет получил свою, наконец-то, долгожданную пятерку. 13 лет хожу на тотальный диктант, все время на 4 писал, а вот в этот раз, наконец-то, написал на 5. А другая часть аудитории говорит, подождите, мы 13 лет пишем, значит, на пятерке сложные тексты. А тут вы к нам, элите. Значит, добавили еще несколько десятков тысяч человек, которые как будто бы не настолько грамотны. Ну, это шутка, конечно, но на самом деле, опять же, это соревнование, соревнование должно быть сложным. А должно быть к чему стремиться. И вот эти критерии, они в том числе вот такой барьер для того, чтобы всегда было к чему стремиться. Очень сложно написать тотальный диктант на 5. Ну, реально, это безумно сложно. И именно поэтому это так и должно быть, чтобы мы всегда к чему-то стремились. Я вот сам не писал на пятерку никогда. Вот. У меня есть к чему стремиться
4: еще. Опережаете вопрос, только хотел спросить, а вы сами-то пишете? Или, имея вот этот вот ресурс управленца и организатора данного мероприятия...
1: У вас, наверное, и текст заранее
4: да,
1: тоже
4: и
1: есть.
4: Доступ у вас
1: насколько
4: к тексту
1: это спортивно?
4: Есть.
1: Да.
2: Есть, ну, у меня, да, конечно, есть доступ к тексту. Вообще, это проблема организаторов тотального диктанта. Очень часто организаторами в городах становятся волонтеры, которые писали тотальный диктант, там, влюбились в проект и потом решили его организовывать. Так бывает, человек пишет, почему у меня в городе нет тотального диктанта? Мы ему отвечаем, друг, ну, потому что некому, хочешь, давай. И люди начинают организовывать, становятся координаторами тотального диктанта. И у них пропадает возможность его писать. Потому что у городского координатора еще теоретически такая возможность есть. Он может с закрытыми глазами отнести текст диктатору на площадку и сам сесть писать. У нас нет такой возможности, к сожалению. Мы видим текст на всех этапах его становления, скажем так, его появления. Но специально для организаторов тотального диктанта в тотальном диктанте есть специальная опция. У нас есть свой тотальный диктант. А вот автор пишет для всех 4 части текста, а для нас он пишет еще одну, которую мы не видим до того, как нам ее диктуют наши эксперты-филологи. Конференция тотального диктанта каждый год проходит. Там собираются организаторы из сотен городов, и вот мы там пишем. Демо-диктант – это для нас специальное такое развлечение.
1: Вот действительно, вы говорите, что есть люди, которые влюбляются и решают для себя, что они тоже хотят быть частью этого мира, да, тотального диктанта, как еще журналисты говорят, что тотальная проверка на грамотность россиян и так далее. Что-то в этом действительно есть, что очаровывает. То есть, когда ты один раз пришел и написал, хочется еще вернуться в следующем году. Я не знаю, как эту магию объяснить. Я не знаю, что вы там делаете с людьми.
2: Но это не мы делаем с людьми. Это с нами, со всеми делает русский язык наш родной. Потому что мы все носители русского языка, и большинству из нас хочется По крайней мере, тем, кто ходит на тотальный диктант, точно хочется гордиться языком, хочется им владеть лучше, чем мы владели им до этого. И потом, русский язык – это то, что нас и в России, и за ее пределами объединяет в первую очередь. Мы можем быть очень разными, у нас может быть разные вкусы, разные мнения о жизни, разные взгляды на совершенно разные вещи. У нас всех объединяет русский язык, он у нас один. И вот эта любовь к русскому языку, это и есть та... Тотальный диктант – это манифестация любви к русскому языку. Вот это даже не проверка на грамотность на самом деле. Это огромная всемирная манифестация любви к русскому языку.
1: А, кстати, про русский как иностранный. По-моему, вот недавно появилось это нововведение, что не носители тоже могут диктант писать. Там какой-то другой текст.
2: Ну, недавно, 10 лет назад, да,

0: он скорее развивающий, помогает изучать русский язык. Там есть часть текста под диктовку, это адаптированный вариант тотального диктанта. То есть мы берем текст большой, его эксперты-филологи адаптируют под уровень владения теми, кто русский язык только изучают, и вот они тоже пишут. Опять же, из чего родилась эта идея, эта история? Из того, что иностранцы, изучающие русский язык, начали ходить на тотальный диктант. Понимаете, они плакали на нем, значит, страдали, но все равно ходили. И я видел сам в Владивостоке, у нас в ГУЭСе была площадка, на которую пришли китайские студентки, они писали упорно, очень, там где-то в 2016 году, как раз когда первый год мы стали делать тест-труд, писали упорно, но где-то на моменте, когда диктовали фразу «на стене висела пила рыбы пилы», они все-таки сломались, это слишком сложно. И мы ответили на этот запрос. Действительно, сегодня в некоторых китайских вузах наш тест-труд используют как методический материал для изучения русского языка.
1: Вот даже как.
0: Мы постоянно ездим в заграничные экспедиции с этими историями. Вот осенью были в Иране. Последний раз там очень хорошая школа русского языка. В вузах очень классно говорят студенты, очень хорошие преподаватели. И мы стараемся продвигать и пропагандировать русский язык и за пределами русскоязычного сообщества. Это для нас тоже важно.
1: Ну, кстати, говоря о магии, в последнее время же больше, да, студентов из других стран во Владивостоке можно встретить. Недавно мне попался паренек египтянин. Он 4 года уже живет во Владивостоке. И я говорю: слушай, ты так по-русски хорошо говоришь. Он говорит: я просто полюбил этот язык. Говорит, он мне нравится не меньше, чем мой родной язык. И вот сейчас, когда я более-менее там стал говорить, да, я еще и других ребят, которые из других стран приезжают, учу, ну, хотя бы разговорному, хотя бы тому, что я знаю. Вот таким образом, да, ну, мы уже, по сути, ну, не только сохраняем, да, но и передаем этот бесценный дар. И вот сейчас, вы сказали сложный случай, да, с которым столкнулись китайские студенты. Я, честно говоря, ждала какого-нибудь слова вроде там «защищающегося», на котором люди, изучающие русский язык, тоже часто начинают троить, ну, и в устной, и в письменной речи тоже. А мы знаем главные ошибки, основные ошибки на тотальном диктанте. Кстати, на диктанте или в диктанте?
0: На, конечно.
1: На тотальном диктанте, потому что на акции, да?
0: Да.
1: Главные ошибки среди тех, кто его писал в западной части страны, но вот все-таки в Приморье какие самые типичные ошибки делали?
0: Да, на самом деле ошибки типичные примерно одни и те же во всех часовых зонах. В том числе потому, что наши эксперты-филологи стараются выровнять текст по ошибкоопасности. И если мы говорим о частотных ошибках, это всегда написание «не», это всегда «н» и удвоенное «н» в причастиях. Ну, то есть это такие вот вещи, на которых по классике сыпятся все...
1: Даже те, кто думает, что знает.
0: Да, все носители русского языка. Ну вот последние 2 года, кстати, интересно, может быть, больше таких слов стало в тотальном диктанте. В прошлом году и в этом году много проблем с заглавными буквами. Вот, что писать за главную букву, что нет. В прошлом году это была там земля, студеное море. Вот землю в каком случае надо писать за главную букву, когда нет. Там был сложный случай, край земли. И вот люди некоторые написали край земли, землю с большой буквы, да, как будто бы это планета, но у планеты ведь нет края. Значит, это край другой какой-то земли, которую уже с большой буквы писать нельзя. Пушкинские места были в этом году. Пушкинские места, вот они с заглавной буквы или нет. Люди многие на этом месте посыпались. Так что, ну вот такие вот. На самом деле можно подготовиться же. Всегда можно. Мы не только проверяем, мы еще и учим русскому языку. Поэтому можно готовиться.
1: А вот о том, как подготовиться, я думаю, мы поговорим уже после небольшого перерыва.
2: Середина часа на радио нашего города.
3: 9:29 в Приморье.
2: Слушай,
4: слушай, слушай, слушай радио нашего города.
2: Владивосток FM.
3: Итак, о погоде в Приморье. Сегодня на востоке местами ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха

0: в разных районах края от 7 до 20 градусов выше 0. Преображение сегодня холоднее всего в крае. Это будет всего лишь плюс 6 градусов. В Ковалерово уже плюс 10, а вот в Дальнереченске, Спасский Дальнем и Лесозаводске плюс 15, в Лучегорске 16 со знаком плюс.
1: Владивосток FM.
0: О погоде во Владивостоке. Фактическая температура воздуха в настоящее время составляет 10 градусов выше 0. В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный. В конце дня до сильного. Температура воздуха от 16 до 18 градусов выше 0.
2: Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400-205-400. В эти минуты пробки 3 балла во Владивостоке. Основные проблемы в снеговой паде на Русской в оба направления от Зари в сторону Молодежной. В центре Владивостока авария в районе Китай-города на Василковой. Но странно, пробки нет. То же самое на объездной трассе. Это парадокс. ДТП случилось, но никаких даже заторов минимальных не наблюдается. Друзья, знаете подробности, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
3: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
4: Рэми всегда выгодна.
1: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
5: FM Stereo Владивосток.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток FM.
1: Друзья, мы продолжаем говорить о русском языке и о том, как повысить грамотность с нашим гостем, директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков. Доброе утро еще раз. И всем, кто к нам присоединился тоже. Мы остановились на том моменте, как все-таки грамотность повысить и можно ли. И вот сейчас типичный пример. Человек, у которого по-русскому в школе была в лучшем случае тройка, который считает, что ну не способен я, просто отстаньте от меня, перестаньте поправлять. Вот сказал «одену» и вот «отвалите вообще».
2: Правильно сказала.
1: Ну, одену кого-то, надену на себя. Есть ли какие-то способы, вот как переубедить вообще этих людей? И можно ли осознанно прийти к тому, чтобы повысить уровень своей грамотности? Насколько это сложно?
3: Прийти, конечно, осознанно можно. Насчет убедить есть большие сомнения. Тут ведь, понимаете, в чем дело? Взрослого человека убедить в том, что ему что-то нужно, вообще достаточно сложно. Если человек сам не хочет заставить его быть грамотным, ну, я бы не стал брать на себя такую роль, потому что она как минимум неблагодарная. Если есть желание, то есть... Конечно, в детстве учиться проще всего. И недаром говорят, что нужно читать. Действительно, нейрофизиологи подтверждают, что если вы читаете, особенно в детстве, потребляете большое количество литературы, это просто влияет на запоминание. Зрительная память есть у всех, если у вас есть возможности видеть. И вы запоминаете, как пишутся те или иные слова, запоминаете особенности оборота, используете это и в речи, и на письме. Кто-то запоминает лучше, кто-то хуже, это правда. Но это так же, как с физикой, это так же, как мышцы можно качать. Вот, если вы постоянно следите за этим. Вот у меня были тройки в школе по русскому языку, вы знаете? Это такое признание в прямом эфире.
2: Вы сейчас гештальт закрываете просто тут в школе.
3: Я тоже над этим думал, да, некоторое время. Ну, не только, но в том числе бывало такое, что я мог получить тройку за диктант. И я уже в гораздо более сознательном возрасте пришел к тому, что я целенаправленно слежу за своей грамотностью. Я не пишу ни одного сообщения, практически не проверив его, не перечитав, не посмотрев. Если я в чем-то сомневаюсь, я обязательно буду использовать разные технические средства. Сейчас мне нельзя по-другому, потому что если я напишу в социальных сетях «тся и тся» неправильно, придут люди, возмущенные тем, что я учу их русскому языку, не умея на нем изъясняться сам. Но это тоже способ. Ну и с другой стороны, как я уже начал говорить, «Тотальный диктант» предоставляет огромное количество возможностей для всех, без исключения, прокачивать свой русский язык. Мы, кроме того, что проводим диктант раз в год, в течение всего года, у нас есть курсы подготовки бесплатные, можно на нашем сайте их найти, totaldict.ru, и готовиться. Перед самим диктантом за месяц всегда начинается онлайн-школа тотального диктанта и офлайн-курсы во многих городах. В Владивостоке, например, есть эти курсы, вот там 4 занятия в разных локациях города перед тотальным диктантом традиционно проходят. Можно учиться, и очень интересно, на самом деле, учиться русскому языку, в том числе во взрослом возрасте, потому что в школе нас не учат русскому языку как системе. А ключевое, на мой взгляд, ключевое для того, чтобы, ключевой фактор для того, чтобы понимать русский язык и начать системно его улучшать, это понимание, собственно, самой системы языка. В школе мы заучиваем правила, но не изучаем систему. А язык — это безумной красоты система. И когда начинаешь понимать, почему вот так, а не иначе, почему вот здесь происходят такие процессы, а не другие, это все укладывается в голове очень хорошо. И как только эта система начинает в голове укладываться, и писать, и говорить правильно становится гораздо легче. Угу.
2: Система, то есть вы говорите тоже там, простых правилах, да, там, где причастный оборот выделяем, запятыми, там, вот
1: ты
2: такие
1: же, когда
2: вещи.
1: Говоришь, ты формулы, не ловишь себя формулы. На том, что «о, какое хорошее депричастие», вот
2: актеров,
1: я сейчас сказал.
2: Актеров,
1: да?
2: Также учат, что не надо читать текст, живите его, говорите как надо, и все будет получаться.
1: При этом не случайно, кстати, Вячеслав Сергеевич сказал про школу, да, сейчас, я думаю, в каждом классе классе есть и не один ученик, который, выходя после уроков, говорит: ненавижу русский язык. Я сама встречаю ребенка каждый день из школы, слышу эту фразу регулярно, не от него, а от других детей.
2: На кресле рабочем дома написано, это на подлокотнике: ненавижу чтение на одном, на другом русский язык.
1: Первый раз, когда это услышала, я думаю, как это?
2: Кошмар. Как заставить детей? Но тут, наверное, нам в этом плане... Вы говорите, что приходят школьники, много пишут, но плохо, что это не такое вот массовое движение, какое-то такое вот прям пластом всем поколения взять и любить русский язык, потому что это, наверное, сложно, да, выучить все эти правила. Но и плюс нам время диктует свои определенные законы. Да, мы же как пишем в мессенджерах? Вот хорошо, что мы с вами любим писать длинные сообщения, расставляя знаки препинания правильно, букву «ё» задерживать, вот эту «е», чтобы появилась точечка, да, сверху. Но в основном же люди как пишут? Сейчас, ок, СПС, ПОШ, ХОР, все, отправил сообщение, вот и поговорили.
3: Это отдельный, на самом деле, большой разговор, потому что сообщения в мессенджерах – это такой артефакт нового времени, который еще предстоит изучить науке. Вот в чем дело. Являясь письменной речью по форме, короткие сообщения по факту являются речью устной. И поэтому, в принципе, предъявлять к сообщениям в мессенджерах требования грамотной русской письменной речи не оправдано. Это устная речь. Мы же, когда просто разговариваем с кем-то на улице, мы же точно так же изъясняемся, там, можем сниженной речью, там, как-то, ну, по-простому говорим, особенно не прибегая ни к каким сложным конструкциям, потому что так мы друг друга лучше понимаем, зачастую. В мессенджерах то же самое. Но... При этом есть нюанс. Это все равно по форме речь письменная, и поэтому происходит то, на что мы часто обращаем внимание, ученые обращают внимание. Мы начинаем писать без знаков препинания, сначала в телефоне, а потом везде.
2: Да.
3: Пишем какую-то ерунду в телефоне, а потом везде. И пока никто не придумал, как с этим бороться. То есть, с одной стороны, нельзя заставить людей в телефоне, в мессенджере общаться, как в... высокого эпистолярного жанра, а с другой стороны, и так вот, как сейчас, тоже нельзя, а как, пока непонятно.
2: Мы можем влиять на это как родители, потому что я был период, я заставлял дочь не писать голосовые сообщения. Okay. То есть общение голосовыми идет. Там семейная группа, она... Нет, ты пишешь текстом то, что ты хочешь сказать, и пишешь правильно. И вот приучил, и стала писать.
1: Но у тебя, видишь, у тебя такой момент дрессуры немножко. Я по-хитрому сделала. Я подсунула просто пару каналов в Телеграм, где вот с мемчиками. Серьезно, прекрасно вообще работает этот формат. Я сейчас понимаю, почему школьники хотят литературу изучать по мемам, потому что им это как минимум понятна форма подачи, да, и они увидели вот эту картиночку и запомнили. И вы меня остановите, если я сейчас начну глубоко копать, но просто из этого разговора складывается ощущение, что по тому, как человек разговаривает, мы можем отделять своих. Тех, ну, я имею в виду людей, которые близки нам и понятны, потому что нам нужны свои. Мы, ну, без этого просто вот как вид бы не выжили, да. Нам нужен тот, кто нас понимает, нам нужен тот, кто нас слышит, и тот, с кем мы разговариваем на одном языке. Я имею в виду не там по-русски и по-русски, да, а сейчас понятно, сложная мысль, но понятно.
2: Да?
1: Нет, нет, не на высокоинтеллектуальном. То есть мы все-таки пришли к тому, что раньше язык был маркером определенной социальной группы. Ты мог понять, откуда человек пришел первый раз с ним, встретившись. Но со временем мы же можем становиться ближе друг к другу, да, когда начинаем вот эти вот вещи перенимать. Ну, то есть, допустим, в паре, да, муж-жена, жена, ну, как бы у нее более высокий уровень грамотности, у мужа пониже чуть-чуть. И со временем, да, чем дольше они живут, тем больше их особенности речи начинают вот друг друга пропитывать, проникать, и в итоге, ну, либо он станет грамотнее, либо она станет немножко попроще. Сильно глубоко.
2: Большое количество случаев семей в Владивостоке, давай там в Приморье сразу, это военный, морской и учительница, или врач, или там человек, давай, библиотекарь. Но они же все равно на разных немного языках разговаривают.
1: Немного на разных, но со временем как будто бы это прорастает друг в друга. Вячеслав,
3: смотрите, мы еще ведь на разных языках разговариваем сами. То есть мы на одном языке разговариваем сами здесь в студии, а если я буду разговаривать на парковке с парковщиком, я, скорее всего, буду разговаривать с ним немного на другом языке. Казалось бы, на том же, но, возможно, немного на другом.
2: Но это другая подача.
3: Если я буду разговаривать со своими друзьями, друзьями на шашлыках первомайских, это тоже, скорее всего, будет немного другой разговор. Хотя, казалось бы, одни и те же слова. Но при этом, смотрите, язык, в принципе, это способ коммуникации, который во все времена отделял, с одной стороны, своих от чужих, с другой стороны, объединял людей. То есть, ну вот, почему немцы называются немцами, да? Потому что они не говорят по-русски. Поэтому они как будто бы немые. То есть, там, этимология этого слова вот восходит к немоте тех, кто живет за пределами там, нашей языковой группы.
1: Какой интересный пример.
2: Вообще очень хороший, да.
3: И поэтому немцы это не те, кто в Германии живет, на самом деле. А вообще все, кто
2: не говорили по-русски.
3: Все, кто за рекой вот, по-русски не говорят, по-нашему, они все такие немые.
2: Немчура.
3: Да, да, да. И точно так же и в социальной группе. Сейчас ведь то же самое. Люди тоже определяют друг друга, и вот то, с чего я начал, мы определяем своих и чужих таким образом и в цифровом пространстве. То есть, когда мы не видим даже человека, у нас котик на аватарке, но потому написал он нам грамотное сообщение с запятыми или просто сообщение.
1: Или слово «придыти», например, или
3: да,
1: «в
3: или, общем». Да, да, да, или вот это вот все. Мы можем, в принципе, понять, с кем мы разговариваем. Это нормально. В семьях происходит то же самое. И, ну вот, очень часто у нас спрашивают, там, как заставить ребенка читать. Это во всем всегда лишнее слово «заставить», на мой взгляд. Когда дети читают, когда они видят, что родители читают, все, нет другого способа заставить ребенка в семье читать, кроме как читать самому. То же самое и с грамотной речью, и с грамотным письмом. Если в семье родители общаются определенным образом, ребенок все равно в семье проводит большую часть времени. Существенную часть времени, он все равно будет общаться и на письме, и в речи определенным образом. И точно так же между собой. Конечно, я на работе разговариваю иногда не так, как я разговариваю дома, это тоже нормально, но язык, вот он прекрасен во всем своем многообразии. И грамотный носитель русского языка, он должен владеть в том числе разными регистрами. Это вот как раз та цифровая коммуникативная грамотность, так называемая, когда мы можем переключать регистры, когда мы пишем деловое письмо, и когда мы разговариваем с соседом. Это совершенно разные регистры, и коммуникация будет успешной, если мы будем их переключать уметь. Вот ну еще да, что важно.
2: Сосед бы не захотел, наверное, получить сообщение. Отнюдь, к сожалению, брат, денег не займу.
1: Я-то думаю, почему мне некоторые люди на сообщения вообще не отвечают или говорят: «Настя, проще давай». Сейчас к более прагматичной стороне вопрос хочется подойти. Немножко, вот пару слов буквально по поводу современных форматов, по поводу мемов и блогеров. Насколько считаете их эффективными в повышении грамотности подрастающего поколения?
3: Абсолютно, это абсолютно эффективно. Смотрите, мы сами учим русскому языку по мемам. Если вы, и это наша позиция, как это, совершенно осознанная. У нас есть социальные сети, у «Тотального диктанта» есть социальные сети, есть телеграм-канал, есть группа ВКонтакте, там группа в Одноклассниках, и там наш СММ каждый день выкладывает какие-то посты про русский язык, про русскую литературу. И очень часто это короткие форматы, картинки, карточки, мемы. Как раз потому что, ну, сейчас человек так потребляет информацию. И не только молодежь, на самом деле, не только дети. Мы взрослые, мы тоже так потребляем информацию. Мы сидим что-то, скроллим в телефоне, увидели картинку, обратили внимание, яркое, интересное, слов мало, значит, можно прочитать. Прочитали, запомнили. Особенно если мы делаем это каждый день. И это очень эффективный формат. Вот мы стараемся в нем работать, потому что человек может каждый день, просто зайдя в группу, посмотрев несколько картинок, что-то запомнить. Например, запомнить правила в трех карточках. Угу. Вот три карточки с картинками, с котиками полистал и как будто бы что-то запомнил. Если где-то это применил еще пару раз, навык вот этот перешел, укрепился, и
1: нейронные
3: мы стали
1: ручить.
3: Да, новые сформировались, начали мы ручить, писать и говорить. Это эффективно, на самом деле. То есть всегда нужно, как бизнес идет к потребителю, да, так же и мы должны следовать тем коммуникативным стратегиям, которыми пользуются обычные люди. И не пытаться заставить людей читать длинные тексты, если они этого не хотят. они к этому придут тоже, если им будет интересно. Если нет, пусть карточки смотрят, будут грамотнее, кому от этого хуже.
1: Как-то как бы так не назидательно, да, не заставляя, не из-под палки.
3: Абсолютно.
1: Просто карточки посмотрели, стали грамотнее, классно. Буквально последняя минута у нас остается, и вот сейчас хотелось бы у вас попросить совет, рекомендацию, напутствие, как угодно это назовите, для тех, кто в этом году, может быть, получил двойки и тройки на тотальном диктанте, а может быть, вообще никогда его не писал, но думает сделать это в следующем году. Рекомендацион.
3: Обязательно приходите, друзья, на тотальный диктант, потому что тотальный диктант – это праздник русского языка. Вы найдете там огромное количество единомышленников и просто прекрасных людей, потому что плохие люди на тотальный диктант не ходят. Это во-первых. А во-вторых, не значит, что все люди, которые не ходят, плохие, нет, но туда плохие точно не заглядывают.
1: Ну, выходишь точно лучше, кстати, после этого.
3: Да, тотальный диктант – это способ стать лучшей версией себя. А если вы волнуетесь, то обязательно готовьтесь к тотальному диктанту с помощью всех ресурсов, которые тотальный диктант предоставляет. Ходите на наши курсы, подписывайтесь на наши соцсети, читайте карточки и мемы про русский язык, становитесь грамотнее и приходите на тотальный диктант в апреле 27-го года.
2: Обязательно, обязательно. Спасибо. Будем. У нас в гостях был сегодня директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Белюков. Ну что ж, просветились немножечко, да?
1: Я думаю, что имеет смысл переслушать этот эфир. Мне кажется, если его два или три раза еще послушать, мы какие-то моменты здесь определенно пропустили, потому что много было хорошего, интересного и нового, кстати, тоже. А переслушать подкаст с эфиром, с нашим гостем и перечитать его в текстовой версии можно будет уже совсем скоро в наших социальных сетях и на стримингах.
0: Владивосток FM. Радио дальневосточной столицы. Владивосток FM. FM. Реклама.
4: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
5: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
2: Федеральная служба заботы. Здесь вы найдете необходимое для ухода и реабилитации медицинское оборудование. Можно не только приобрести, но и взять на прокат. Возможность оплаты по электронному сертификату. Подробности 290-53-36. 290-53-36. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
6: За один день мы не успеем.
4: В Черемушках успеем.
7: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
2: Малыш жалуется на ушко, мы знаем, как помочь бережно. Клиника «Аквалор». Прием ведет опытный врач высшей категории. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
11: Аудитория 0+.
12: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
13: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
14: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo
15: Владивосток. Владивосток FM.
16: Твой город. Твой край. Твоя история.
17: История нашего края.
18: История нашего края.
19: Чертов палец.
11: – один из уникальных природных объектов Приморья, расположенный в бухте Спокойная в 30 километрах от Находки. Другое название – замок пирата. Это каменное сооружение причудливой формы, похоже на перст, указывающий на небо. Его высота – почти 40 метров. В хорошую погоду он виден за несколько километров и служит хорошим ориентиром для моряков. Объект приобрел такие причудливые очертания благодаря выветриванию серых гранитов, которые внедрились в толщу осадочных пород более 60 миллионов лет назад. Природные объекты такого рода называют каменными останцами. Поблизости от чертова пальца находятся другие каменные глыбы необычной конфигурации.
17: История нашего края.
16: Твой город, твой край, твоя история.
18: Будьте с нами на Владивосток FM.

0: О погоде. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Итак, во Владивостоке сейчас 10 градусов выше 0. В течение дня ожидается до 16-18 градусов. Будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный умеренный, в конце дня до сильного. В Приморье на востоке местами небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах до сильного, температура воздуха от 7 до 20 градусов выше 0 в разных районах края. В Находке, Арсеньеве, Красном Яре и Андреевке сегодня ожидается до 14 градусов. В Уссурийске 17 выше 0, в Дальнегорске плюс 8, а вот в Партизанске будет 18 со знаком плюс.
1: Реклама. Чехохбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: В валюте 1 американский доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска – во Владивостоке отключат отопление. Сейчас подробности. Отопительный сезон во Владивостоке завершается. Горожан предупредили, что жилой фонд и социальные объекты перестанут получать тепло с сегодняшнего дня. Через неделю в столице региона стартуют гидравлические испытания. Проверки проведут в 5 этапов с 12 мая по 22 июня. Первыми на неделю без горячей воды останутся жители Ленинского района от центра до улиц Фадеева и Нейбута. Траншеи на улице Тигровой во Владивостоке закопали и заасфальтировали. По данным МАИ в Приморье, разрытый участок месяцами раздражал жителей. От недавних раскопок остались лишь черные прямоугольники свежего покрытия. Энергетики обновили здесь 50 метров кабельных линий. Напомню, что в середине апреля горожане начали массово жаловаться на затянувшиеся работы. 3 недели траншеи стояли брошенными, и работы фактически не велись, но, наконец, закончились. Географы нашли в России поселок с самым длинным названием. По данным Росреестра, рекордсменом стал населенный пункт в Подмосковье, в названии которого 63 символа. Среди сельских топонимов лидируют Кременчук-Константиновская в Кабардино-Балкарии и Верхнее Новокутлумбетьево в Оренбургской области. В списке городов первое место по длине названия занял Александровск-Сахалинский. Далее новости одной строкой. Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне ландшафтных пожаров. Особенно сложная обстановка остается на территории Хасанского и Партизанского округов. Приморцев призвали правильно носить георгиевскую ленту. Символ победы нужно закрепить на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Информация о дорожном движении представляет компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-1264. Пробки всего 3 балла во Владивостоке. Основные затруднения по Русской к проспекту Столетия, по Аллилуево на Третью рабочую, по Фадеево на объездную трассу.